Дружба между мужчиной и женщиной в природе существует. Что интересно, если она перерастает в любовь, это хорошо для семейных отношений, поскольку брак, основанный на дружбе, гораздо стабильнее и долговечнее союза, произошедшего из страсти. В принципе, ничего неожиданного. Впрочем, как и в эфире Авторадио. Один хит сменяется другим. Настал момент послушать Гарика Сукачева. Его баллада появляется на нашей волне. В студии по-прежнему Денис Левашов. Приветствую вас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама. Вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. А у галереи первый этаж.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина!
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
4: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на автора.

j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué.

0: Реклама. Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Плакать полезно, на этом настаивают врачи. Они говорят, что это помогает справиться со стрессом и, что называется, перезагрузиться. Мне же хочется вам пожелать вообще не испытывать тот самый стресс и не напрягаться без лишнего повода. Утро пришло на европейскую территорию страны. Порадуемся ему в компании отличного рок-н-ролльного хита. Меня зовут Денис Левашов. Доброе утро.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 5773-73. Приложение ограничено. Подробности по телефону 577377. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-352.
6: Окошкина! Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
8: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыка. Программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». Созерцание. Почувствуй свободу. До встречи. 6+. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
12: Космо.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
1: 70% с нашей стороны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиника варикоза. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль 45-45-46.
7: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ООО МКК АЗ-68.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Акошкина.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
14: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74

0: память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-8-7. 64-8-7. Прозубы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
0: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Каждое утро стоит встречать в приподнятом настроении с благодарностью ко Вселенной. Да, вот такое философское заявление сделаю и пожелаю вам продуктивного дня. С вами до этого часа в эфире был Денис Левашов. Оставляю вас в компании замечательных песен Авторадио и становлюсь не ведущим, а просто слушателем. Берегите себя и будьте здоровы. Это осенью очень важно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон.

0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 000 рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37 50 50. 37 50 50.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айдапарк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айдапарк!
4: Яркие каникулы?
5: Айдапарк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68 35 35.
6: Нужно балкон

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Ежегодные премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Магнит предлагает скидки на любимые товары со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева 61,5% жирности, 180 граммов, 159 рублей 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Реклама на Авторадио.
13: 39 36 36.
14: Музыка

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, Украина, 124-77-00-47, 19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Трибуны замерли, арена готова.

0: и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Авторадио.

0: Нановым микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте. 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию.

0: Это при правительстве Александр Сафонов. Он пояснил, что в будущем году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируют увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета социального фонда. Таким образом, суммарное повышение за год составит около 7,5%.
1: Про регионы.
0: В Москве, Дагестане и Ингушетии самая высокая продолжительность жизни в стране. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что в Дагестане сохраняется положительный прирост населения. Академик напомнил, что это самая многонациональная республика, где живут разные этносы. Ранее Онищенко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 – 81 год.
1: Про ограничения.
0: Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в день трезвости в 18 регионах России. Это следует из региональных законодательных актов, которые проанализировала РИА Новости. День трезвости в России празднуют 11 сентября. Первое празднование состоялось еще в 1911 году в Санкт-Петербурге. А с 2014 года празднику присвоили статус всероссийского. Сейчас на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23 часов до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу

0: Так, ребята, 4,5 часа. Как вы думаете, Иван Сергеевич, что делает человек в день?
1: 4,5 часа?
0: Да.
1: Ну, для телефона как будто даже маловато.
0: Но я тебе скажу, что это правда. Сидит в смартфоне.
1: Да?
0: Установили ученые. Да. Так вот, пусть каждая минута, которая проходит у вас с мобильным телефоном в руках, все-таки будет и нам тоже в том числе посвящена. Тем более у нас драйв-чат как раз по этой теме. Ребята, смотрите, в Европе объявили тотальную войну гаджет. Ну, правда. В Италии конкретно теперь будут штрафовать на 75 евро. Переведи, пожалуйста, на рубли. Сколько? 75 евро пешеходов, которые переходят дорогу, утыкаются в экраны, собственно, и не смотрят по сторонам, даже если просто идут по тротуару.
1: 7500.
0: 7500.
1: Нормально же. У нас штраф за парковку меньше.
0: 2 нуля прибавляли. Реально, с евро уже сотку?
1: Представляешь, 7500.
0: Да и ладно. Так вот, в футбольной академии парижского ПСЖ футбольного клуба молодым талантам вообще запретили пользоваться смартфоном.

0: Эдгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
2: 70% нашей страны атакованы варикозом.
3: Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
4: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
5: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
12: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
14: Муж никуда не поедет от меня.
12: На телеканале «Ю».
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничен 102-773-921-0630.
19: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
20: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39 36 36.
24: Поехали!

0: шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Броневой. Это на Авторадио.
1: Дамы и господа, в студии Авторадио запахло справедливостью.
2: Да, это не случайно, потому что в нашей студии появился адвокат, партнер юридической фирмы «Стрим» Алена Антонова.

0: Поехали!
1: Всем привет.
2: Алло, ну это действительно так?
1: Действительно.
2: То, о чем
1: так.
2: Мы сейчас говорили вот пару секунд назад, что вот какие права вообще пассажиров у нас есть? Что, на что мы можем там претендовать, а что нет?
1: На самом деле, действительно, есть указания сейчас со стороны Росавиации и Ространснадзора в отношении перевозчиков, авиаперевозчиков, естественно, в первую очередь, о том, что нельзя оставлять дорогих пассажиров в салоне самолета, если температура в салоне превышает установленные санпинами нормы. Установленные санпинами нормы – это 20-25 градусов в салоне, это норма. Это все связано, естественно, с теми нашумевшими случаями, которые происходили в последнее время, да, когда людям становилось плохо. И дабы предотвратить все это, Росавиация дала специальные указания. Я думаю, что ни для кого не секрет, все мы куда-то летали, и, соответственно, были ситуации, когда вдруг задержка по вылету, и ты сидишь в салоне и ждешь у моря погоды, пока что-то починят, обработают

0: А кто-то сидел и делал вот так вот.
1: Я так сидел и делал, потому что на улице была жара аномальная, 30 с лишним градусов. Мне сказали, когда я обратился к стюардессе, говорю, а что происходит? Мне кажется, уже прям коптимся все мы здесь. Она сказала, вот мы как только взлетим, включится кондиционер, и тогда будет комфортная для вас температура.
0: Да, но так быть не должно на самом деле. И это никакие не новые правила. Санпины, они периодически меняются, но вот эта вот норма о том, что в салоне самолета должна быть определенная температура, она существовала всегда. Но иногда у нас перевозчики забывают, и, собственно, Росавиации приходится им об этом напоминать. Собственно, и нормы Кодекса об административных правонарушениях, и даже Уголовного кодекса, они тоже в этом плане никак не меняются. Если есть нарушения, за это могут привлечь.
1: А за что пассажиров могут наказать?
0: Например, состояние алкогольного опьянения и дебош в самолете. Таких ситуаций было, на самом деле, очень много. Они обычно тоже ярко освещаются в прессе, обычно привлекают к административной ответственности. Но если происходит что-то более серьезное на борту самолета, например, в этом состоянии человек причиняет кому-то вред, то тут может встать вопрос и об уголовной ответственности.
1: Слушайте, ну вот есть еще один момент важный. До того, как мы оказались в самолете, начинается эта посадка. И вот эта посадка, иногда в билете прописано, что посадка то до 9 часов 10 минут, например. А она начнется только в 9:20. Ну, такое же часто бывает.
0: Да, да.
1: А если ты опоздал на какую-то долю секунды, вот пришел в 9, 10, 15 секунд, тебя могут уже не пустить. Где справедливость?
0: А нет, тут справедливости, я честно скажу. С одной стороны, у нас вроде бы предусмотрена воздушным кодексом возможность пассажира, например, если имеет место задержка рейса или задержка выдачи багажа, потребовать с перевозчика штраф. А сейчас это 100 рублей за час, к сожалению.
1: Ой, как
0: увы
1: много.
0: И ах, да.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. 124-770-063-7577 при участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте a7-1.ru не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, срок отнести и порядке их получения на ашан.ру.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
12: Да что?
13: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров,

0: Итак, коллега, время?
1: Время 7.37.
0: Спасибо. Пожалуйста. Продолжаем наш сеанс утренней мобильной психотерапии. Потому что я надеюсь, что многие отложили все-таки телефон, как мы и просили. Но когда драйв-чат, тогда драйв-чат. Здесь, конечно, нужно брать его в руки и написать нам. Тем более портал уже штурмует сообщениями. А что сегодня? Экранное время в настройках, то, что ты уже начал. Пишут люди, что раз в неделю телефон выдает им отчет из серии «Вы провели более 16 часов».
1: В сумме, я надеюсь.
0: В день. Некоторые есть тут, да. Игорь, например, сообщает, но он не, у него и работа связана, понимаешь, с онлайн-режимом, и он постоянно в телефоне.
1: Ну, можно понять.
0: Да. Ну, какое приложение у вас, друзья, да, безоговорочно жрет, я бы сказал, по-другому. Никак. Время. Может быть, это рабочие чаты, видеоролики, бесконечные перелистывания ленты. Сколько вы времени проводите за телефоном? Может быть, у вас есть детокс-дни, когда вы его откладываете в сторону? Вот об этом, обо всем давайте прямо сейчас в драйв-чате. 915-459-2020.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, ну, с кого начнем?
1: Ну вот Александр, например, пишет: я просыпаюсь с телефоном, и с ним же засыпаю. Тут вообще вся моя жизнь, но иногда хочется, знаете, что уйти в тайгу и остаться на неделю там без него,
0: вообще. Постоянно такое желание происходит, постоянно.
1: Я в том году так сделал.
0: Ты ездил? А, да, ты же...
1: На Урал, без телефона, где нет даже просто не то, что интернета, мобильной связи, вообще ничего.
0: В соцсетях нет-нет, историю ты одну выложил, мы видели.
1: Но это я уже вернулся.
0: Так, пишет нам Иван: работаю фитнес-тренером. У меня в зале половина парней приходит не тренироваться, а делать селфи на фоне гантелей. Сделают один подход на бицепс, и потом минут 15 сидят в тренажерке. Кому они там пишут, что они там делают? Я у себя на персональных тренировках телефоны сразу открываю и кладу в свой шкафчик. Пришел пахать, паши.
1: А у меня есть ответ. Ну. Они заполняют тренировочный дневник просто в телефоне.
0: Конечно, да.
1: Без него нельзя тренироваться, говорят специалисты.
0: Выбираю позу, разумеется. Так, у меня из-за телефона чуть семья не развалилась. Поймал себя на мысли, что мы ужинаем с мужем, и оба сидим, уткнувшись в свои экраны. Молча поели, разошлись по комнатам и дальше залипаем. Ввели жесткое правило: за обеденным столом телефоны запрещены под угрозой мытья посуды в течение недели. Стало намного лучше, снова начали общаться. Это хорошее решение. Мария, это прям правильное решение. Молодец, что вовремя голову подняла с телефона.
1: Забавно, если бы она добавила: посуда теперь всегда чистая.
0: Посуда всегда теперь грязная. Ну ладно, дальше поехали. Что еще?
1: Мария пишет: я вот телефон в руках почти всегда держала, но сейчас стала контролировать время, выходные, вообще убирая его и стараюсь куда-нибудь уехать подальше. Ну и дети также, но сейчас школа у них, и, собственно, сложнее ограничивать себя в гаджетах.
0: Топ-сообщение, правда. Не будем комментировать. Мой личный рекорд. Я уронил телефон в воду и 3 дня жил вообще без связи. Пока новый покупал. Ходил, выбирал и тому подобное. Ребята, это были самые спокойные 3 дня в моей жизни. Никаких уведомлений.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в нашем городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, но с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Строй Дом Сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Строй Дом Сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, 7-ступень. Четвертая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас равные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 000 рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмске.

0: На Авторадио.
1: Вы спрашивали, можно ли через VPN продлить лето? Ну, разумеется, нет. Ну, только если на всю громкость вы не включили Авторадио, где как раз пел не лето.
2: Браво.
1: Спасибо.
2: Браво. Внесите, пожалуйста, вот этот сборник
1: кубок.
2: Золотых
1: кубок.
2: Подводок.
1: Да. Ну ладно, давайте двигаться далее под ваши жесткие аплодисменты, которых не было. Мы продолжим наш диалог, но уже со специалистом, который нам как раз... Помните крючок, который мы повесили? Да, пришло время его снимать. Сегодня пообщаемся с Евгением Байрамовым, владельцем компании NextAuto и автоэкспертом. Что делать, если... А вот дальше, внимание.
3: Что там под капотом? Поехали!
1: Евгений, доброе утро!
2: Доброе утро!
4: Доброе утро, ребят!
1: Как профессиональный человек, знающий автомобиль, расскажи нам, пожалуйста, что делать в случае, если во время движения, ну вот бывало такое, не дай бог, конечно, отказали тормоза, что делать нам?
4: Тормоза у современных автомобилей полностью отказывают крайне редко. Но такое тоже бывает. Если такое вдруг произошло, то есть два способа остановить автомобиль. Первое – это торможение двигателем, применяя мануальную коробку передач. То есть, если у вас не автомат, а обычная механика. Плавно, шаг за шагом, сбрасывать в порядке вниз скорости передач.
1: Так, хорошо. Вот. И второй вариант?
4: Второй вариант – это классический способ. Все наверняка ездили там на классике, и можно применять ручной тормоз. В случае, если он у вас, опять-таки, механический. Водитель должен полностью оценивать ситуацию дорожную и действовать согласно происходящему. Поэтому, конечно, нужно от ситуации ориентироваться, на какой вы скорости двигаетесь, как ведет себя автомобиль и так далее. Ну, если ни то, ни другое не получается... В современном автомобиле, как правило, у нас электрический тормоз. Все привыкли, нажали на кнопочку, колеса заблокировались. То, ребят, как бы это ни звучало грустно, только о предметы, которые у вас на пути. То есть, либо съехать там на обочину, что-то зацепить, либо стараться колесами прижаться к бордюру, но тоже быть готовым к тому, что автомобиль может себя непредсказуемо повести, и быть готовым ловить его. Либо какие-то кусты. Поэтому... Чтобы ко всему этому не приводить, регулярно обслуживайте свой автомобиль и проверяйте состояние тормозной системы и шины.
2: Как часто надо менять тормозную жидкость? Потому что не все вообще в курсе о том, что ее надо менять,
1: к сожалению. По-моему, даже ни один бортовой компьютер не показывает о том, что надо менять ее.
2: Нет, не показывает.
4: Об этом показывает вам мастер-приемщик в сервисе, и, как правило,

0: в которых посещаемость практически не сократилась. Он выразил мнение, что в дальнейшем такие торговые центры станут досуговыми и развлекательными.
1: Про рекомендации.
0: С наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «Ру» рассказал доцент Арина Самойлова. По ее мнению, привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром раним.
1: На Авторадио.
3: Хорошим настроением принято делиться, правильно же, а мы не жадные. Тем более музыки, подарков и невероятное количество полезной информации у нас закачаешься. Это все мы, все те же, драйв-шоу, поехали в эфире первого автомобильного Авторадио. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: Итак, в этом часе, ребята, ну, мы, конечно же, будем общаться с вами в нашем драйв-чате, где сегодня вас спросили, какое количество времени вы проводите в телефоне, может быть, у вас есть какое-то приложение, какое экранное время, кстати, можете прислать скриншот. Мы посмотрим. Обязательно 915. 15 4 5.

0: Сколько денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Обращаемся ко всем людям, которые к этому моменту достигли всего успешного бизнеса, бегают, прокачивают себя, посещают вебинары, семинары. Это, конечно же, классно. Но зачем? Ведь можно просто играть в нашу фирменную игру «Много денег на Авторадио». Играть можно всегда и везде, и даже лежа. При этом получая удовольствие. Да? Слушая музыку, выигрывая деньги. Представляете? А 10 сентября, когда случится наш третий суперфинал, еще возможно получить то, о чем вы мечтали. Ведь этот сезон мечты. Ничего себе, ребята, все, что вы хотите, напишите. И, возможно, 10 сентября вы станете триумфатором, и то, о чем вы мечтали и думали и написали, материализуется.
2: Очень просто это сделать, я имею в виду претендовать на исполнение ваших желаний, вашей мечты. Заходите на сайт Авторадио, вводите свой номер телефона, далее устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете ее родимую мечту свою и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Я напомню, что в банке на день сегодняшний 9000 рублей, и после того, как наша радиорулетка выберет одного из вас, мы с вами созвонимся, услышав гимн Авторадио, вы автоматически получаете 3000 рублей. А если ответите верно на вопрос, какая песня играла перед игровым эпизодом, то сумма удвоится благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озонбанку». Отдельное вам спасибо, что с нами. Собственно, это будет не 9, а 18 тысяч рублей.
2: Все верно.
1: Давайте сделаем эту пятницу намного ярче. Остановим нашу радиорулетку, узнаем, с кем будем общаться.
2: Итак, радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 0969. Принадлежит он Виталию из Тюменской области. Пишет следующее. «Мечтаю выкупить помещение, которое арендует моя жена, под цветочный магазин, в скобочках, для нее».
1: Ну, как это мило.
2: Принц, звоним. Слушай, такая мечта, которую
1: очень
2: прямо...
1: хочется, чтобы она реализовала.
2: Очень хочется.
1: Так, 3000 рублей, самое главное, что Виталий у нас уже получает.
2: Гимн слышен, да?
1: Да. Тюмень, прием.
3: Алло.
1: Виталий, доброе утро.
2: Доброе утро, Виталий.
1: Это Авторадио вас беспокоит. Вас сейчас слышит вся страна, вы в прямом эфире. Как настроение?
3: Хорошее настроение.
1: Я почему-то не сомневался. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И вы, Виталий, давайте с вами знакомиться.
3: Очень приятно вас слышать.
1: Это взаимно. Виталий, скажите, вы сейчас где-то на рабочих уже процессах или дома отдыхаете?
3: Да, на работе.
1: Понятно. Давайте мы с вами немножечко пообщаемся.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Автомонитор». 9.15 в городе. Затруднения в пути Яндекс.Карты оценивают в 6 баллов, и движение плотное. Первый проезд танкистов тормозит от Семхоза до улицы Плодородной. Стоит большая городная от навигатора до улицы Астраханской. На Соколовой пробка от Мурманского проезда до улицы Танкистов. И загружены Симбирская, Вольская и Чапаева от Зеленой до Соколовой. В центре плотно на Мичурина от Московского до Радищева, в заторе улицы Рахова от Шелковичной до Вавилова и тесно по Вокзальной и 13-му Белоглинскому проезду от Шелковичной до улицы Откарской. И еще немного информации. Сегодня в центре Саратова закрывается проезд на участке улицы Сакко и Ванцетти от Максима Горького до улицы Радищева. Данная мера необходима для устранения дефекта на теплосетях, и закрыт проезд будет до конца дня 8 сентября. И по этой же причине снова приостанавливается движение троллейбусного маршрута номер 3. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.

0: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159,99 рублей. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Поехали.
1: Кстати, давайте поздравим солиста группы «Добро» Михаила Засидкевича, который только что мы слушали, со свадьбой женился парень. Ура! Это достойно аплодисментов отдельно.
2: Горько!
1: Уже прошло, уже, Ван.
2: А, уже не после свадьбы не целуются, я забыл совсем, извини.
1: Я думаю, что сейчас им не до тебя, уж точно. Но давайте из Казани, где проходила свадьба, перенесемся в Берлин, дамы и господа, где проходит выставка электроники, домашних и не только гаджетов, которые нам пригодятся в жизни. У нас есть человек, кто находился там и расскажет, что там интересного действительно выпустили. Андрей Рассказов, ему слово, поехали пообщаемся.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
3: Доброе утро.
2: Привет.
1: Рассказывай, что там у Дастис Фантастиша?
3: Ну, туда как бы все собрались. Из Китая, значит, из Америки, отовсюду, в общем, приехали и привезли все самое-самое интересное. Вот как на ВДНХ, только с гаджетами. Вот. Собственно, я расскажу про самые любопытные гаджеты. Не все из них можно или можно будет купить.
1: Прототипы просто кто-то
3: есть прототипы, да. Есть парочка, которые прям любопытные, которые можно будет купить. Там объявили цены, да, и все есть. В общем, поехали. Acer Project Dual Mini. Это, значит...
1: Компьютер.
3: Представьте себе игровую консоль. Вот все же знают, что такое вот это handheld, маленькие такие игровые консольки, которые можно взять с собой.
1: Давайте проще скажу. PlayStation, PSP, помните такое?
3: PSP, да.
1: Nintendo, вот эта вся история.
3: Вот, Steam Deck сейчас еще есть популярная. Вот они сделали плюс-минус то же самое. 8 дюймов у тебя справа-слева джойстик такой маленький. Ну, они такие, ну... Это же на Windows работает. То есть это как бы компьютер, ну и он и мощный, как бы, да? Что остается до конца сделать его ноутбуком? Ну, клавиатуру и мышь, да. И они такие, а давайте сделаем клавиатуру. И они прикрепили клавиатуру сзади, и ты ее можешь просто на шарнире выдвинуть вот так вот. А, как, не знаю, раньше были, знаете, такие ноги, которые ты раздвигаешь, там клавиатура большая, полноценная. Вот, такая штука вот маленькая, прям 8 дюймов. Вот, ну, то есть как нетбук у тебя получается.
2: Но удобно набирать, интересно?
3: Я сильно сомневаюсь, потому что, ну, кнопочки-то маленькие.
2: Ну да.
3: Да, но если вот, ну, очень надо отвлечься от, не знаю, игры Ведьмака, не знаю, и вот прямо сейчас заполнить табличку.
2: Записать чит-код.
3: Или да, то вот есть такая штука.
1: Кесо Ям, до сих пор помню. Это бесконечная жизнь. Да.
3: Ладно, едем дальше.
1: Ну, Turtles это было еще оружие. Зачем?
2: Понял?
1: Вот эта информация.
3: Вот сейчас, да.
1: Третий закон Ома вспомнил.
3: Так. Следующее. Lenovo ThinkBook Project Swan. Это значит, Lenovo привезли ноутбук, у которого... Ну, ты открываешь его, все, стандартный ноутбук, но сам экран, когда ты его открыл, он толще, он такой же по толщине, как, собственно, клавиатура, которая у тебя внизу остается. Почему? Потому что слева и справа выезжает дополнительный экран, и он просто расширяется. И у тебя как бы, ну, ноутбук буквально становится в два раза больше, ну, в полтора раза больше, давайте так, экран, и он становится широкоформатным. То есть

0: Это, кстати, я бы очень сильно купил.
1: Отдельная маленькая.
2: Шайхулу от Дайсона же, опять-таки.
0: Это что?
2: Очиститель такой, который как из дюны, вот этот червь огромный выглядит. Вот такая же штуковина, только очиститель воздуха. Вот, он такой, Г-образная буква такая стоит.
0: То есть тебя... собрал-убрал?
2: Ну, как? Нет, не собрал-убрал. Просто она стоит, и она у тебя по пояс, если ты стоишь вот как бы в комнате. То есть огромная прям хреновина.
1: По пояс, который очищает воздух.
2: Не очищает воздух,
1: большая.
2: Большая.
1: По пояс.
2: Ну, все, спасибо, Андрей.
0: Классные гаджеты. Ты принес нам сегодня. Ну, а чем еще мог удивить Берлин, да? Камера и вот эти все штуки. Андрей Рассказов был с нами. Спасибо большое.
2: Спасибо, пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: Прям так и называется. Если гости на пороге. Кнопку нажал и спокойно. Закуски всякие, ветчина, сырочек. Боже мой, сейчас нажму сам. Ну и сладости, напитки. Как будто ты ждал с утра. То есть прям вау.
1: Получается, собрались за вас. А знаешь, есть еще один лайфхак интересный. Если дома не убрано, погода при этом хорошая, то зачем от осени прятаться? Заказал эту корзину и на пикник.
0: Вообще, кстати, отличный вариант. И если сам в гости идешь, тоже же можно эту корзину заказать.
1: Ну да.
0: А в Купере же собрались за вас. Встретил доставку у подъезда. Ну, к тому, к кому ты идешь.
1: Угу.
0: И все, не с пустыми руками.
1: Классный.
0: Классно. Воспользуйся, когда ко мне поедешь.
1: Нет. Хотя ладно.
0: Хорошо,
1: конечно.
0: Ладно, я воспользуюсь, когда к тебе поеду.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск-Скар.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана цена на Чанган Юниес в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Ровно 360.x.ru/бизнес 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
14: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
15: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
16: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
17: Красота такая, лепота.
18: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Полиэксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиэксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
1: Полиэксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Да что за проблема?
2: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ребята, обсуждаем в нашем драйв-чате цифровые привычки. Активизировались и проснулись те, кто постоянно жалуется на как раз пешеходов. Вот, водитель нам начали писать, пишут, что Ваня, Денис, у нас в городе за такое надо штрафовать не на 75 евро, а в 3 раза больше. Идет по зебре со скоростью улитки, капюшон на голове, на мир вокруг вообще плевать, не смотрит, понимаешь?
2: Угу.
1: Вот, это опасно. Напомню, от чего мы начали писать, ребята, в Италии будут бороться с людьми и штраф выписывать 75 евро, которые переходят дорогу или утыкаются в экраны, собственно, или просто идут по тротуару, да, несмотря что происходит, то есть постоянно в телефоне. Также и, ну, в футбольной академии, ладно, да, тут была еще новость, что парижская ПСЖ молодым талантам вообще запретили пользоваться телефонами, пока они в распоряжении клуба. Но я думаю, что у нас такие же правила действуют. Но мы вас все равно спросили, сколько времени вы тратите на телефон, считаете зависимостью, может быть, или устраиваете себе цифровой детокс. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК, давай парочку мощных.
2: Алексей говорит, у меня 4 телефона. Порой бывает очень непросто и дальше 5 точек.
1: Ничего, да?
2: Пятиточие.
1: Пятиточие. Прикинь, если все в один момент еще они все сели. Так, что еще? У меня дочка-подросток проводит в телефоне по 9 часов в день. Мы ей блокировку ставили, интернет отключали, она умудряется пароли взламывать. Сейчас пообещали, если закончит четверть без строй, купим ей путевку в лагерь, где вообще нет связи. Она теперь ради этого лагеря учится как... Просто днем и ночью. Тут сообщение просто, ну, как проклятое написано. Ну, прям учится-учится, лишь бы туда не ехать.
2: Ну, днем и ночью, да.
1: Ну, вот, да. Я заменил.
2: Кстати, про учебу. Константин пишет, работая учителем в школе, приходится часто в

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в нашем городе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, слабый, но с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.

0: Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Реклама на Авторадио.

0: дизайнером, диджеем, фотографом, стилистом, режиссером и музыкантом.
1: Разносторонний человек. Такой же вопрос задавал в фильме «Марвел. Я есть Грут».
0: А, вот это было.
1: Итак, Азат, возвращаемся к тебе. Знакома ли тебе Анна Зосимова?
2: Когда-то слышал, если это...
1: Серьезно?
2: 90-е. Ну, может, просто...
1: Знакомое что-то, да? Что-то в голове всплывает.
0: Может, просто бывшее.
1: Не надо так углубляться. Давайте мы перейдем все-таки к песне. Поехали. Слушается эстрада Анну Зосимову, а, соответственно, Азат пытается угадать продолжение. Поехали.

0: Нашепчу. Но шептать мы не будем. Я думаю, сразу будем в полный голос озвучивать варианты.
1: Чуть доброй осени она добавила.
0: Ну, однозначно. Доброй ли, но осени точно. Итак, вариант номер один. Я запрещаю тебе грустить, когда тебе грустно. Мне грустно вдвойне. Я запрещаю тебе скучать. Но если скучаешь, скучай обо мне.
1: Вариант номер два. Я запрещаю тебе храпеть.
0: О,
1: когда
0: жизненно.
1: Ты храпишь, не могу я уснуть. Я запрещаю тебе сопеть. А также не надо зубами скрипеть.
0: Это вот прям важный момент. Много браков из-за этого распалось. Да, идем дальше. Я запрещаю тебе себя. Теперь без меня будешь сам по себе. Я запрещаю себе тебя. Я буду грустить без тебя по тебе. Все.
1: Все три варианта топовые.
2: Первый вариант.
1: Ну, давай напомним. Запрещаю грустить. Uh-huh. Второй. Запрещаю храпеть. Uh-huh. Это если бы она чуть-чуть добавила бы юморка в песню. И запрещаю себя, потому что, ну, женщина решила, что проще себя остановить, чем попытки мужчины выйти с ней на встречу.
0: Она определила, что отношения токсичные.
1: Да. Она решила сама остановиться.
2: Думаю, первый вариант все-таки.
1: Почему? Рифма в третьем была топовая.
2: Да.
1: В первом вот, так вот, себе.
2: Нет, первый, по-моему, прям так этот, попадает.
0: Сердечко тебе?
1: Но он выбрал. Он выбрал, и видишь, уже расплылся в кресле, потому что ожидает, как и все, проверки. Итак, запрещаю грустить, выбрал Азат. Представляешь, будет обидно, если прохрапеть.
0: Легко представить.
1: Точно не меняем, Азат, 3-2 раз. Точно?
2: Точно.
1: Смотри, проиграешь тебя, чак-чак. Ну что ж, проверяем, поехали.

0: доставай из холодильника.
1: Соленье.
0: Такая песня. Хочется вот
1: с утра пораньше прям.
0: Но нет, мы не для этого здесь собрались, а для того, чтобы что? Ну, триумфатора нашей игры Феди Дич Азата поздравить. Ура!
2: Ура, ура!
0: Да, Powerbank!
2: Спасибо большое!
0: Пожалуйста, Азат, классный наш фирменный авторадийный достается тебе, чтобы всегда оставался с нами на связи, слушал нас и звонил нам. Тебе эта штучка пригодится. Спасибо за игру. Давай, хорошего дня. Всей Катань привет. А Чак-Чак все равно хочется.
3: Очень тонко намекаешь, Денис. Телекан.
0: Все-таки Татарстан, ну, не маленькая по площади. Кто-нибудь добрый человечек, но... Чак-чак отправит, ладно. Давайте далее. В следующий час ненадолго заглянем, что там за кулисами. А там Петр Баканов и как раз, кстати, человек, который может приготовить не только чак-чак, но и что-то еще вкусное.
3: Одно.
0: Александр Белькович. Ну да, что-то одно у нас. Заканчивается квота. Очень скоро мы с этими людьми пообщаемся, но в следующем часе. А с игрой Феди Дич. Все, до свидания.
4: Дич! Поехали! Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
5: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг. Значит, настоящий друг.
4: G-Energy. Значит, настоящий друг.
6: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары.

0: бренда «Лента Фреш».
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в автостраховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мусвелин. Артнео, окей.
16: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Подведены предварительные итоги Восточного экономического форума. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Свыше 7 тысяч человек приняли участие в Восточном экономическом форуме. Подписано 285 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги ВФ, которые озвучил зампред правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, самые многочисленные делегации были из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Наиболее значимым по оценке Трутнева стало создание международного транспортного коридора в Якутии, формирование инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. В форуме приняли участие 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более 1000 компаний, 15 глав из дипломатического корпуса. На ВЭФ состоялось свыше 150 деловых мероприятий с участием свыше 1000 выступающих. Под руководством президента запущены в работу 9 новых предприятий в разных регионах Дальнего Востока. Кроме того, во Владивостоке проведены бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Монголии и стран АСЕАН. ВЭФ проводится с 2015 года. В этом году генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
0: Про людей.
2: Спустя 9 дней спасатели в Непале после разрушительного наводнения вызволили живым мужчину из тоннеля затопленной гидроэлектростанции. Об этом сообщает газета «Катманду-Пост». Напомним, 26 августа в Непале внезапно произошло мощное наводнение. Причиной стали землетрясения и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенцы. После наводнения в регионах предстоит восстановить около 20 тысяч домов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявил, что Россия следит за поисково-спасательной операцией в Непале. Учитывая риски повторного паводка, МИД настоятельно рекомендует российским туристам не посещать северные районы страны до нормализации обстановки.

0: А Дальний Восток.
1: Два хосписа для амурских тигров, которые из-за травм не смогут вернуться в дикую природу или быть переданы в зоопарки, планируют построить на Дальнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр». По его словам, такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не перевозить животных через всю страну. Каждый хоспис изначально будет рассчитан на содержание 10 тигров. В дальнейшем помещение при необходимости смогут расширить.
0: Про нас.
1: Около 66% опрошенных россиян готовы поддержать желание своего ребенка заняться предпринимательством. При этом 23% помогут ему сразу, а 43% после того, как ребенок получит опыт в выбранной отрасли. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Главным преимуществом предпринимательства каждый второй участник исследования назвал возможность самостоятельно принимать решения. Потенциально более высокий доход привлекает 38% родителей, вне зависимости от работодателя 37%. Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Классные у нас открывашки. Так, ребят, повторяю в последний раз. Дальше просто наше шоу закончится. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Это Авторадио.
1: Фу-фу-фу, извините, пожалуйста.
0: Но... Не, ну закончится в плане того, что...
1: Завершится на сегодня.
0: Ну хорошо. Но навсегда можно переслушать в подкастах, но лучше это делать вживую. Прямой эфир продолжается. Еще один час проведем вместе в компании, конечно, ваших сообщений. Да, ребят, пишите, продолжайте это делать. Сегодня говорим про мобильные телефоны. Сколько времени вы проводите в них, тратите на них, считаете ли вы, что очень много или мало. Может быть, есть какие-то приложения, которые у вас прям действительно львиную долю времени отнимают. Пишите 915-459-2020.
1: Вот, кстати, есть слушатели, которые пишут, рассказывают, что очень популярно у них приложение для приготовления пищи. Ну, то есть с рецептами, видимо, пошаговыми. Есть у нас один лайфхак, чтобы без смартфона приготовить вкусную еду.
0: Тем более мы займемся тем, что переходит из рук в руки. Есть такой один овощ.
1: Кабачок?
0: Ну да. Попробуем, кстати, спросить нашего Александра Мельховича, шеф-повара, что с ним можно сделать. Все. Ну, чтобы уже завершить этот круг сансары, все, уже приготовим.
1: Приготовим и сидим. Чего они лежат без дела?
0: Конечно. И много музыки добавим в ваше утро, ребята, так что делайте громче. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: действительно, осенняя пора наступает, хочется тепла. Немногие могут себе позволить улететь в отпуск, потому что он закончился, но всегда можно сесть в любимый автомобиль и включить подогрев. А если он в этом автомобиле? И вообще, что в нем еще есть? И сколько он стоит? О новом, определенно железном коне нам расскажет автоэксперт Петр Баканов, который в очередной раз разобрал, собрал, и неудивительно, но здесь лишних деталей не осталось.
1: Ну, он профессионал.
0: Давайте узнаем, о каком автомобиле пойдет речь.
2: Тест-драйв. Поехали!
0: Привет, Петя.
3: Доброе утро.
1: Привет.
3: Итак, в очередной раз обновленный и модернизированный Evolute iSpace. Я о нем уже рассказывал в прошлом году, но, тем не менее, настало пора рассказать вновь. Почему? А потому что с этого года продают полноприводную версию. И это действительно важное событие, потому что благодаря полному приводу этот гибрид имеет все шансы стать очень популярным на российском рынке.
0: Петь, вопросик. Это наш автомобиль?
3: Это липецкая сборка. Ну, скажем,
0: другой вопрос. Я слышал, что такие автомобили могут передвигаться по платным дорогам бесплатно. Это правда? Или нет? Или меня вводят в заблуждение?
3: Вот хорошие электрички точно у нас могут, и, по-моему, гибриды отечественной сборки возможно. Не хочу врать, но, тем не менее, скажем так, определенное послабление есть. И это, кстати, не только. Угу. А, например, в плане налоговой мощности. Но сейчас давайте все расскажу.
0: Про внутряночку,
3: да,
0: давай.
3: Да, от Адама и Евы, как говорится. Значит, машина в прошлом году чем не понравилась? Плохим светом, непонятной подвеской, плохо работающими тормозами и так далее, и так далее. Но еще это был передний привод.
1: Ну, мелочи.
3: Вроде мелочи, да, но неприятно. Вот, что сделали в этом году? Добавили специально для российского рынка задний электромотор. Напомню, что раньше у нас под капотом был 90-сильный полуторалитровый мотор, который работает в режиме бензогенератора. И на передней оси есть электромотор мощностью 218 сил и 330 ньютон-метров. Теперь вот к этому добавили еще 150-сильный мотор на задней оси, и таким образом суммарная мощность этого гибрида составила 367 лошадиных сил и 470 ньютон-метров. То есть это ого-го, какая динамика.
1: Прям поехала.
3: Вот, то есть 7,8 секунд, а разгон теперь 7,1. Ну, это действительно, и причем пока у тебя запас батареи не упадет до 20%, он пуляет прям очень и очень здорово. Далее. Но для того, чтобы, скажем так, инсталлировать этот мотор, пришлось переделать всю многорычажную заднюю подвеску, подрамник и даже панель днища, ну, вот сзади в кузове.
1: Ну, серьезные изменения.
3: Да, поэтому мы, к сожалению, никак не можем получить полноценное запасное колесо или даже докатку. Поэтому в пятиместной версии, а вот полноприводные версии, они только пятиместные, а если передний привод, то можно взять и семиместную версию. Вот, ну вот из-за этих компоновочных соображений мы не имеем ни дополнительных мест, ни имеем ни докатки. И еще мы не имеем шторки. Вот это косяк. Вот уж шторку добавить, ну, вот я не понимаю вот этой моды китайцев.
1: Не тех экономии. Денег стоит.
3: Да. Ну, по поводу денег, да, это самое интересное, что есть в этой машине. Вот, далее. В мультимедийной системе наконец-то появился Android Auto и Apple CarPlay. Мы этого ждали. Это появилось через специальное стороннее приложение. Вот, есть также навигатор отечественный. Но пропали некоторые другие сервисы, музыки и так далее. Но вот непонятно, что сейчас там будет происходить, что они добавят. Тем не менее, там есть своего рода магазин приложений. То есть в будущем планируется туда добавлять какие-то новые фишки. Вот. Что касается самого полного привода. Он может, скажем так, распределять момент практически 50 на 50.
1: Ну, условная такая блокировочка. Ну,
3: да,
1: какая-то
3: потому
1: такая.
3: Что изначально у нас получается 60 на 40, 60% момента на передней оси и 40 на заднем. А вот он умеет за счет электроники балансировать,
0: пока
3: чтобы зимой было проще ехать.
0: Не понимаю, для чего это
3: чтобы
0: вообще?
3: Зимой
1: повышенная проходимость.
3: Чтобы зимой на электричестве тебе было проще ехать, потому что электромотор сразу тебе дает много момента, чтобы не буксовали
0: можно,
3: колеса.
0: Ну, нам обычно ну, попроще. Подогревается
1: все по бензу в электричке.
0: Нет, это гибрид.
3: Подогревается все, кроме лобового стекла и форсунки, стеклоомыватель. Есть еще вентиляция на задних сиденьях, представляете?
0: Вот, это уже
3: круто,
0: здорово.
3: Круто, да. Дальше, что еще немало?

0: важную в этой всей истории. Это то, что наконец-то теперь можно заряжаться от быстрых зарядок. То есть теперь
1: разъем... Пауэрбанка, если бы ты сказал. Я бы сейчас побежал уже.
0: Нет, CCS2 разъем, потому что раньше был Type-2, а он только от медленных зарядок. А сейчас теперь можно подъезжать к 40-киловаттным зарядкам и быстренько-быстренько пополнять запас хода.
1: Я только 20-киловаттный.
0: Даже 100-киловаттный есть в Москве, я тебе более того могу сказать. То есть 100 киловатт тебе заряжают за час.
1: За час? За минуту она, что ли, ее заряжает?
0: Ну, то есть вот, например, тот же Эволют мы можем зарядить там, ну, с 30% до 80, ну, примерно за 20-25 минут.
2: Нормально.
0: Да. То есть теперь это реально очень и очень интересное предложение, особенно если мы поговорим о цене. А ценник, за счет того, что эта машина производится в России, на нее действует государственная субсидия в размере 925 тысяч, либо 35% от стоимости. И таким образом цена с 3 миллионов 890 тысяч падает до 2 миллионов 790 тысяч, потому что есть еще прямая скидка 175 тысяч. Это самый сейчас доступный полноприводный гибрид на российском рынке. Это
2: круто.
0: И это действительно заявка на успех. И я могу честно сказать, что вот даже моя жена очень заинтересовалась этой машиной в качестве как вот претендента на будущую эксплуатацию.
2: Подожди, она готова придать ВАК?
0: Да, готова продать Шкоду ради гибрида. Вот так, что
1: уже
0: ей это
1: потом
0: интересно.
1: Пообщайтесь. Другой вопрос.
0: У себя могу сказать, расход, причем, вы знаете, да. Я езжу быстро, особенно когда езжу на эфир авторадио. У меня средний расход 6,6 литра на 100 километров. Это действительно немного.
1: Окей, нужно и самим теперь в этом деле убедиться. Есть же вот тест-драйв, да?
0: Конечно.
1: Так, еще раз, о чем мы говорили, напомню всем.
0: Эволют iSpace 26 года с полным приводом.
1: Спасибо большое, это был Петр Баканов.
0: Всем пока.
2: Пока.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 10.15 в Саратове. Кто хотел добраться до работы, добрался. Кто не хотел, будет потом объясняться с руководством. Ну а на Яндекс.Картах тем временем 4 балла. На Сенном сохраняются сложности по танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Не торопится Большая Горная от Степана Разина до Астраханской и тормозит Соколовая от Крайней до танкистов и при движении обратно от Мясницкой до улицы Вольской. Перед Соколовой, начиная от Зеленой, сбавляют скорость Чапаева, Вольская, Симбирская. Тормозит Астраханская между Новоузенской и Рабочей и невысока скорость движения в районе Третьей Советской больницы по Большой Садовой от Беговой до Новоузенской. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 52.
7: Окошкина!
8: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
14: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
15: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый

0: комплекса, рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
3: Выборы 2026.
4: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
5: Авторадио.
6: Авторадио.
7: Поехали!

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, если вы хотели овладеть искусством глубокого сна до 16 часов без подхода к холодильнику, у нас есть гуру, мастер, профессионал своего дела, который один раз вас накормит, так что потом будете только об этом вспоминать. Александр Белько, шеф-повар и, собственно, телеведущий телеканала СТС.
2: Ведущий программы «Просто кухня».
1: Привет. Здравствуй.
3: Привет, ребята, привет.
0: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Так, что-то сегодня у нас будет не полезное, да, как я понял?
3: Нет, сегодня будет очень вкусное и полезное. Рецепт кабачковой лазаньи.
1: Кабачковой лазаньи?
3: Кабачковая лазанья, да. Это на самом деле типа а-ля лазанья, но это не лазанья.
1: Пармиджано-реджано или как оно?
3: Нет, это другое. Это из баклажанов делают пармиджано. А ты шаришь, молодец. Короче, рассказываю, как готовится. Вы берете молодые кабачки, нарезаете их такими слайсиками, кусочками, но толстыми, по длине. Затем каждый из них панируете в панировочных сухарях. Просто обваливаете, вот они сколько влаги на себя вот возьмут сухарей, столько и надо оставить. Затем вам понадобится сулугуни копченый и моцарелла. Вы это натираете на терочке. Сулугуни копченый просто даст такой приятный подкопченый аромат. Затем обязательно орегано, потому что орегано и с мясом кто-то сочетается, и с овощами. Сухая такая специя.
1: Слушай, а он должен быть прям такой? Но он там, когда на зуб попадает, как будто ты что-то сухое ешь. Или еще его перемолоть надо?
3: Он там пройдет температурную обработку, вы его не почувствуете, только в аромате и вкусе, да. И берете тамбовский окорок или какую-нибудь ветчину и тоненько-тоненько нарезаете. Короче, берете форму, смазываете ее маслом, лучше оливковым. Нет, оливковым можно и подсолнечным. Затем выкладываете вот это вот кусочки кабачков, панированные в сухарях. Затем прокладываете чуть-чуть такие тоненькие кусочки нашей тонкой нарезанной ветчины или тамбовского окорока. И немного посыпаете натертым сыром, вот где сулугуни, копченые и так далее. И так прослаиваете много слоев. И не забывая каждый подсыпать небольшим количеством сушеного орегано. Все. А затем вы накрываете все это фольгой или пергаментом и убираете

0: и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторах правил, акции, количестве крестов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ОБанк ВТБ. Указан на цену Чанган UNES в комплектации 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.

0: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Все инструменты РУБ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Авторадио.

0: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашего драйв-чата. На протяжении 3 часов мы с вами общались. Напомню, в Италии ввели штраф 75 евро для пешеходов с телефонами. Вот так вот. Кто не обращает внимания на знаки, на других идущих, и тем более переходит дорогу, где есть автомобили. В принципе, даже неплохое как бы решение.
1: Ну, справедливо, абсолютно. Да. Это жизнь угрожает того человека, который с телефоном идет.
0: Поэтому

0: Мессенджер Макс и группа ВК. Подводим итоги.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Коллеги. Итак, что у нас есть? Моя главная черная дыра в телефоне — это маркетплейс и рабочие чаты. По работе приходится быть на связи 24/7, из-за этого дергается уже глаз. А как только выдают свободный минут, заходишь посмотреть куртку, там зависаешь еще на чат, потому что смотришь, как на ком она сидит, а нужна она мне или нет. Потом переходишь в банковское приложение, в итоге реальную жизнь видишь только из окна машины. Надо брать действительно кнопочную, как и говорили, и уходить в туман.
2: Оля пишет: оказалось, как-то в отпуске без телефона. Засыпала, просыпалась без него. Нормально, кстати. Организационные моменты муж с детьми сами решали. Вообще красота. Это был настоящий отпуск. И в нем я поняла, что телефон — это зло.
0: Так, прекрасное решение было у Татьяны. Говорит, мы с мужем в прошлые выходные совершили эксперимент. Уехали на дачу и демонстративно выключили телефон. Все, на субботу, воскресенье убрали их. Первые 3 часа. Боже, какой-то был просто фантомная паника. Казалось, что карман вибрирует. Руки сами тряслись и тянулись к телефону. Но зато к вечеру мы наконец-то поговорили. Нормально приготовили еду на костре. Выспались. Дали многоточие. В общем, лучше детокс. Всем советую.
2: Ну, видимо, не совсем выспались.
0: Но
2: есть такая вероятность.
0: Главное, что, знаешь, насладились общением и компанией друг друга.
2: Это правда. Валечка написала: с утра до вечера, буквально в телефоне, но есть еще домашние дела, прогулка на велосипеде, учеба в планшете. Засыпаю после просмотра сериальчика в мобильном. Есть телевизор, но почему-то нравится смотреть сериал на смартфоне.
0: Именно вот, не на большом экране.
2: Да-да-да. Ну, удобно, наверное. Ты лег, вот держишь его перед собой. Сел, держишь перед собой.
0: Давайте вывод какой сегодня скажем, что смартфон, конечно, гениальное изобретение.
2: Безусловно.
0: Большое спасибо тому, кто это придумал, но только до тех пор, пока действительно они помогают нам жить, а они заменяют саму жизнь. Иногда полезно все-таки отложить экран, поднять голову и сказать: а что так... Мне так тихо авторадио играет. И сделать его погромче. И тем самым посмотреть на реальный мир и на людей вокруг. Вот так вот.
2: Ну, а если что, мы есть и в Android, и в iOS.
0: Это да.
2: Приложение бесплатное. Да. Авторадио.
0: Курочкин броневой там всегда находится.
2: Welcome.
0: Драйв-чат на сегодня завершен. Все, теперь телефон можно отложить в сторону. Спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: центральной части Саратова сейчас 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе пасмурно, без осадков. Ветер южный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-бан!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-бан!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-бан!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина! Улицы ждали.
7: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
9: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов в присутствии, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Слава, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
15: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
16: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
17: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
19: Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Асти отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали», который очень сильно хочется уже заглянуть в ее погребок, судя по тому, что она там собрала после своего урожая, а у нее, я напоминаю, есть свой огородик, ребята.
2: Как ни странно, есть на него время.
1: Да, я вам скажу, там около 4 ведер томатов, 3 ведра огурцов, еще ведро баклажанов, свеколка, морковочка, перец.
2: Стоя, ну просто стоя.
1: Да, и в комментариях ей пишут, ой, сама. Она говорит, да, и подвязывала, и полола, и... с фитоспорой боролась, и с пылевым клещом. Вот это артистка. Просто вспомните, как она выглядит, когда поет. И как она выглядит, кстати, еще лучше.
2: А вспомните, Денис Юрьевич, как она готовит.
1: Ох, какие у нее голубцы были вкусные. Короче, Аня, мы ждем приглашения. Вообще, я не знаю, зачем мы тут еще сидим. Ребята, пора уже действительно распечатать что-то вкусненькое и забыть про работу. Того мы вам и желаем. Просто шикарно провести вот это время, которое вы можете посвятить друг другу. Побудьте с близкими, выспитесь как следует, съездите туда, куда давно собирались. Просто поваляйтесь на диване в тишине. Ну или это организму нужно, во-первых. Главное, успейте перезагрузить голову и получайте удовольствие от каждого момента, который Авторадио для вас скрасит музыкой, диалогом, подарками, общением. В общем, все, что мы делаем для вас. Вот так вот. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Это мы.
2: Это все ты считаешь?
1: Я считаю, нет.
2: Потому что у нас есть важных событий, целых два. Во-первых, у нас на следующей неделе...
1: Я, наоборот, специально сказал, чтобы люди перезагрузились.
2: Да, все, сейчас перезагрузили, сейчас вот можно.
1: Теперь автоматически они наши. Все, пожалуйста, пользуйся. Все умы слушают только тебя.
2: 10 сентября. Третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. И ближайшие выходные, 5 и 6 сентября, супер-уикенд, когда мы будем раздавать деньги. Очень часто играть будем в турбо-режиме буквально каждый час.
1: Все, теперь это класс.
2: Вот теперь жирный восклицательный знак. Да. Это я.
1: Да, и я ставлю тоненькую точку. Все, ребята, всем отличных, действительно, минут, которые вы будете наслаждаться. Ну, вы уж потом напишите, как вы провели эти минуты. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: День рождения Ашан. Совсем скоро. А все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.

0: сделки купли-продажи. 12+.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерстве сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ПСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Авторадио.

0: радио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС намерен сократить выдачу виз россиянам и ограничить использование танкеров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В ближайшие недели послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России из-за инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Среди конкретных идей – ограничение выдачи туристических виз и передвижения российских дипломатов, а также введение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую нефть. Эта работа

0: Почему цены и спрос на вторичные квартиры выросли, в беседе с Авторадио объяснил основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: С учетом того, что льготная ипотека для молодых семей с детьми, она ориентирована именно на поддержку новостроек, это привело к тому, что цены в новостройках на 20-30% стали выше, чем на вторичке, уже с отделкой и меблированные. Причем эта разница в некоторых критических ситуациях достигала и 15, и 20, и даже 30%. То есть на новостройке взлетели цены, и, естественно, прагматичный потребитель переместился в сторону покупки готового жилья. Ну и, естественно, этот тренд именно перехода покупателей на вторичный рынок, он сформировался.

0: Нарисуем вам обязательно все, что хотите. Певица Ёлка требует, а кто мы такие, чтобы ей отказать? Давайте мы еще и сделаем громче авторадио. Всех вас приветствую. Первая осенняя пятница на календаре, 4 сентября. У микрофона Олеся Соболева. И отчего я такая счастливая? Да потому что вы у нас есть. И вы у нас участвуете в игре «Много денег». Счастливый сезон шагает по стране прямо сейчас. Кого-то из вас очень хочется сделать богаче.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И это не просто слова. Мы действительно в этом сезоне исполняем ваши мечты и играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе вот этой командой мечты мы стремительно движемся в сторону третьего суперфинала. Меньше недели остается до исполнения вашего желания. 10 сентября в четверг мы узнаем имя нашего счастливчика. Кто же станет третьим суперфиналистом? Кому будем аплодировать и чью мечту исполнять? Ну, давайте поздравим наших первых победителей. Веру Лаврикову из Москвы, которая мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И авторадио исполнило желание. И Евгений Криский из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей, получил 1 миллион рублей. Вот так оно и работает. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А желание у вас, конечно, одно другого интереснее. Кадиллак, как у Элвиса Пресли. 500 овец. Устроить свадьбу мечты. Интересно, интересно, что же мы будем исполнять 10 сентября? Это мы обязательно узнаем. Но прежде мы хотим делать вас еще и богаче. У нас же супервикенд на подходе. Завтра и послезавтра останавливаем авторадио-рулетку каждый час и сорим деньгами направо и налево. Да и сейчас кто нас остановит? У нас в банке деньги. 11 тысяч рублей. Останавливаю авторадио-рулетку. Ну, знакомлюсь с нашим игроком. 8708, последние цифры, префикс 916. Зовут его Виталий, живет он в Москве и мечтает о внедорожнике.

0: нормальная мечта, мужская, тем более для авторадио нет ничего невозможного. За все сезоны игры «Много денег», 22 автомобиля мы разыграли. И Виталию будет свой внедорожник. Но пока играем на деньги, давайте прямо сейчас Виталию и позвоним. Из гимна авторадио все начинается. Как только его услышим, вручим 3000 рублей. Вручаем. Ждем бодрое алло, название песни. Я вас слушал. Алло.
1: Здравствуйте, говорите.
0: Да это ж не Виталий, я так понимаю, да?
1: Это Мия, голосовой ассистент. Благодаря мне абонент не пропустит ни одного сообщения.
0: Нам Виталий нужен.
1: Сам он пока взять трубку не может.
0: А что он
1: Но
0: делает?
1: Я сообщу, что вы хотели с ним поговорить.
0: Сообщите ему, пожалуйста, авторадио звонило, хотела денег отдать. Ну и мечту исполнить. Это в будущем у нас, кстати, такие планы далеко идущие. Голосовой помощник нам не подходит. Виталий чем-то занят в эту пятницу. Так много вопросов и ни одного ответа. Ну, надеюсь, что узнаем. В будущем номер-то Виталия остается в игре. За гимн авторадио он получает 3000 рублей. А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000, которые совсем скоро Виталий получит на карту «Озонбанка». Ну и надеюсь, что 10 сентября он освободит... День отважных дел, будет ждать звонка от авторадио, и мечта об автомобиле исполнится. Запускаем мы нашу авторадио-рулетку. Продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке 13 тысяч рублей, а мы становимся ближе к исполнению вашей мечты. 10 сентября все и случится. Напомню, 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне игры «Много денег». Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 11.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и затруднений в движении немного. Соколовая в этот час не торопится на участке от Крайней до улицы Танкистов. На Танкистов и Астраханской плотно, на их отрезке от Первой Садовой до улицы

0: хромает по улице Лесозаводской от школы Гагарина до моста. И еще немного информации. В рамках форума «Россия-Саратов-Культура» в центре города вводятся временные ограничения движения. В частности, сегодня с 10 вечера и до 11 вечера дня завтрашнего будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на Радищево от улицы Театральная площадь до Сакко-Иванцетти, на проспекте Кирова от Горького до Радищева и на улице Волжской от Некрасова до Радищева. Кроме того, завтра с 12 часов дня и до 11 вечера на этих же участках будет временно ограничено движение транспорта.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
4: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требую.
7: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
8: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. А у банк «Русский стандарт».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной оферой. По границе 1-800-773-921-630.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанк. Все объясняют, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603-5-2.
16: Окошкина! 70% нашей страны атакованы варикозом.
17: На местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
18: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
19: Эндопатальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Теремь. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
21: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
22: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей.

0: ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. О, Elvis Premium. Не оферта.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября. День скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79. Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Независимые участники розничного топливного рынка допустили в августе больше всего нарушений. ФАС применяет к ним меры. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов. Всего в этом году антимонопольщики уже выдали 78 предупреждений и возбудили 50 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Ряд компаний исполнили предупреждения ФАС и снизили цены на топливо, передает ТАСС. Вылов лососевых в России в этом году оказался хуже, чем в прошлом. Темпы добычи отстают почти в 2.5 раза, посетовал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС. Всего по итогам путины этого года, который уже завершается, вылов лососевых в России составил 100-110 тысяч тонн. Из-за этого упадет потребление, а цены уже превысили показатели прошлых лет. Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что вылов тихоокеанских лососей в этом году сильно отстает от научных прогнозов. Это заставляет задуматься о качестве работы ученых. Сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы на 1.5 градуса. При этом осадка в столице может выпасть больше обычного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Наиболее теплой станет первая декада сентября, а основная часть дождей придется на первую половину месяца. Уже завтра в Москве могут пройти местами сильные дожди. Днем, возможно, гроза, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Особенно сильный ветер прогнозируется в южных районах Подмосковья. В воскресенье осадка станет меньше, но будет также ветрено. В данный момент у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка, и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8-800-250-60-52.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31.05.2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на Авито.ру. 12+.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
17: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
18: Авторадио.

0: пацана. Много денег, счастливый сезон шагает по стране. Прибавляйте громкость, откладывайте в сторону все свои суперважные пятничные дела и забирайте деньги. Ну, не только же на работе их зарабатывать.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Для этого мы здесь и собрались. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем желания. 5 заветных. 2 из которых уже стали реальностью. Мы не устаем поздравлять нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Закрыли ей автокредит на машину. 1 300 000 рублей. Такая была мечта у Веры Юрьевны. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей. Сделано. Наш второй победитель. Кто же будет третьим? Но это мы узнаем 10 сентября. В третьем суперфинале в следующий четверг у нас случится самое настоящее чудо в эфире. Мечта ваша исполнится. Чего вам хочется? Квартиру с видом на Газпром-арену? Да, пожалуйста. Может быть, полететь на воздушном шаре или в космос? А чего скромничать? Желания могут быть совершенно разными. Главное, присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября прям вот внимательнее обычного. Да и выходные тоже. Делайте громче. У нас потому что супер уикенд завтра и послезавтра. Мы сорим деньгами направо и налево. Останавливаем авторадиорулетку в турбо-режиме каждый час, а то и чаще. Да и сейчас кто нам запретит? Останавливаю авторадиорулетку. 13 тысяч рублей в банке. Кто же претендует на них? Наталья из Тульской области, 0470. Последние цифры, префикс 910. Мечтает Наталья оплатить ординатуру по пластической хирургии любимой племяннице Маши, студентке 4 курса. Эх, вот это мечта. Такой у меня еще не было в игре «Много денег». Но, Наталья, интересно, интересно. Прямо сейчас мы вам и позвоним. Все обязательно расспросим про ваши желания. Ну и, надеюсь, денег отдадим. Номер набран. Гимн Авторадио. Вместо гудков. Голосовые помощники не нужны. 3000 рублей улетают в Тульскую область. Наталья, берите трубку. Будем вас делать счастливее. Алло, здравствуйте. Наталья, это Авторадио звонит. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Очень приятно.
0: Мы вас там не отвлекаем, нет?
2: Отвлекаете, да.
0: А что вы, работаете, да. Что ли?
2: Работаю, да.
0: Ну вот...
2: Меня оторвали.
0: От чего оторвали?
2: От совещания с коллегами.
0: Ну так вы им скажите, коллеги, мне авторадио звонит вообще-то.
2: Сейчас вернусь, обязательно передам.
0: Вот пусть завидуют вам. Да, привет вашим коллегам. Мы вам 3000 рублей за гимн авторадио уже отдаем. Ваши деньги.
2: Спасибо.
0: Так, да, а спасибо. Расскажите, какая песня была в эфире? Слушали на совещании нас?
2: Нет, нет.
0: Ну, теперь слушайте. Наталья Васильевна, в общем-то, у нас 10 сентября третий суперфинал. Будем мечты исполнять. Вы там отложите все свои важные дела в сторону, хорошо?
2: Хорошо.
0: И, может быть, ваша мечта исполнится. Расскажите нам конкретнее о вашей племяннице, о пластической хирургии. Сколько стоит ординатура?
2: Если честно, не знаю. Как бы знаю, что это достаточно дорого. Вот, поэтому она это озвучила. Я решила, ну, чтобы это просто так не пропадало, написать вам. Можете подпуститься и...
0: Но я вам аплодирую стоя, Наталья, вы замечательная тетя. Вы вкладываете в своих родных и близких и исполняете, да. Получается, их мечты.
2: Да.
0: Я буду...
2: Мне тоже будет очень приятно.
0: Конечно, да. А нам-то будет втройне, у нас будет свой пластический хирург. Наталья, я желаю вам удачи. Для вас счастливый сезон. Много денег на авторадио продолжается. Номер остается в игре. 3000 рублей за гимн авторадио ваши. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш. Совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озонбанка. Коллегам привет, племяннице Маше. Отличной учебы. Надеюсь, что ваша мечта исполнится. Запускаю авторадио рулетку. 15 тысяч рублей с этой секунды.

0: Малинового настроения раздает Хабиб прямо сейчас в эфире Авторадио, а мы меняем песни на деньги.
1: Такая есть опция. Называется

0: 5 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика. Ну а под Новый год у нас будет и вовсе 6-й суперфинал. Можем себе позволить. Наш генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, все у вас обязательно получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе пасмурно, без осадков. Ветер южный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Лариса. Где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно

0: Даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина. Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
14: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-20.
15: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. Еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синаэс. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «МКК АЗ-68».
19: Реклама на Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitpod.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, двухступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о опыте не оферта.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Подведены предварительные итоги Восточного экономического форума. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Свыше 7 тысяч человек приняли участие в Восточном экономическом форуме. Подписано 285 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги Восточного экономического форума, которые озвучил зампред правительства России Юрий Труднев. По его словам, самые многочисленные делегации были из Китая, Индонезии и Японии.
3: Про военных.
2: В Саратовском парке Победы состоялась церемония занесения 200 имен военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах. Памятное мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пишет «Взгляд.Инфо». Присутствующие почтили память погибших минуты молчания. Прозвучал пятикратный салютный залп.
3: Про назначение.
2: Стало известно, кто возглавит Саратовский Минздрав. Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона назначен Виталий Луцет. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин. Луцет ранее трудился главврачом Марксовской районной больницы. До него Саратовским Минздравом руководил Владимир Дудаков, которого вчера уволили по совокупности претензий.
3: Про коммунальное хозяйство.
2: Сегодня для ремонта теплосетей в Саратове закрывается движение по одной из центральных улиц. Причиной тому станут очередные работы саратовского филиала Т+. Для устранения дефекта на коммуникациях с 10 утра прекращается движение транспорта на участке улицы Сакаиванцетти от Горького до Радищева. Из-за этого перестанет ходить троллейбус 3-го маршрута. Завершить ремонт планируется до конца дня 8 сентября.
3: Про фестиваль.
2: Саратовцев и гостей города приглашают на фестиваль «Саратов Туризм». Он пройдет завтра в самом центре города в районе консерватории. Гостям предложат насыщенную программу – концерты, кино под открытым небом, выставку «Впервые в Саратове», выступления цирка «Арт-Алле», фотозоны и творческие мастер-классы, музыкальное лото, арт-пространство и ярмарку ремесленников. Начало в 14 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Про еду.
2: С наступлением осени следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «Ру» рассказала эксперт Арина Самойлова.

0: Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Ну, нас не остановить на постоянном движе. Вчера, сегодня и завтра мы добрались до пятницы, ворвались в эту осень. И все это вместе с Авторадио. Радио номер один в России. Строим смелые планы на выходные. Олеся Соболева, микрофон. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор. 12.15 в Саратове на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. Мало свободного асфальта на Сенном. Здесь неспешное движение фиксируется по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова, по Большой Горной от Степан Райзена до Астраханской и по Соколовой от Крайней до улицы Танкистов. Также Астраханская сейчас загружена на отрезке от Большой Казачьей до Большой Горной. Чапаева на паузе на ее отрезке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Есть небольшие сложности в районе 3-й Советской больницы по Новоузенской от Миротворцева до Большой Садовой. А в Заводском не проехать быстро по 5-му Динамскому проезду от Новоастраханского шоссе до Огородной в оба направления. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
5: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
6: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы.

0: Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
6: Окошкина!
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасности? Опасного перехода? Молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0.

0: Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу @mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа @mts.ru. 18+.
2: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт». 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Стоп. 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Два человека ранены при ударах со стороны Украины по авто в Брянской области, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В Сусемском районе дроны «Камикадзе» дважды ударили по гражданским машинам в селах Лешковичи и Негино. Многочисленные ранения получили мужчина и женщина, а пострадавших доставили в больницу. В России значительно вырос спрос на оборудование для автономного энергосбережения. Об этом пишет «Коммерсант». Перебои с электричеством и дорогая сетевая энергия повысили этим летом интерес бизнеса к установке объектов собственной генерации. Как пишет «Коммерсант», на юге страны стали чаще покупать автономные солнечные станции и накопители, в частности, из-за сложностей с поставками топлива. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет news.ru, осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает

свет из-за сокращения светового дня, а также пасмурной погоды. Солнечный свет, по мнению экспертов, напрямую влияет на выработку серотонина – нейромедиатора, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, мозг, соответственно, получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится тревожно или грустно. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.

0: Авторадио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Это противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-77-467-807-61, город Москва.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Если ты настоящая звезда...
4: Ты это сказал?
3: У тебя нет права на ошибку.
5: Крутой мемчик получился.
3: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
6: 16+. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе пасмурно, без осадков. Ветер южный, умеренный, с порывом до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Вообще-то даже предложение еще не получил.
7: Но... Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
15: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26». Скидка 15%.
17: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГ.

0: 18-500-5-4-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-бар!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-бар!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-бар!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый», телефон в Саратове, 683535.
3: Улица ждали!
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Реклама на автора.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УКРН 124-570-63-85-70. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Получилось. Вы вылечили рак.
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это...

0: звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России оценили возможность возобновления работы северных потоков. Об этом подробнее через секунду.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Возобновление функционирования северных потоков возможно при условии нормализации отношений России и Германии. Это может произойти после урегулирования украинского конфликта. Об этом газете «РУ» заявил политолог Николай Топорнин. Он напомнил, что с немецкой стороны операторами северных потоков выступают коммерческие компании, которые не могут претендовать на то, чтобы Украина возместила им финансовые убытки от диверсии. Поэтому эти компании будут заинтересованы в том, чтобы возобновить прокачку газа, считает политолог. Я напомню, что Высший земельный суд немецкого Гамбурга назначил 16 судебных заседаний в период 14 октября по 17 декабря этого года по делу о подрыве северных потоков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
2: Про студентов.
1: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, передает ТАСС. По ее словам, уже сейчас в российских вузах разные науки изучают 422 тысячи иностранных студентов. Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в этом году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Петров добавил,

0: освободить от работы зарегистрированного кандидата в период избирательной кампании. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Что у нас на выходных?
3: Велозабег в парке.
2: Я готов.
3: И я могу.
4: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Авторадио. Номер один в России.

Финал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика, кто навсегда будет вписан в зал славы Авторадио. Там уже у нас числится Вера Лаврикова из Москвы, наш первый победитель, которая мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей, и Авторадио исполнило желание. Второй победитель — Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга с мечтой в 1 000 000 рублей. Сделано. Поздравляем и Евгения, и вас мы тоже поздравим. Ну, кого-то. 10 сентября. Что же делать? Да, конечно же, присоединяться. Чего откладывать? Прямо сейчас.

0: пожалуйста, свой мобильный, потому что с мечтой-то вы уже справились, вы поделились на нашем сайте, а вот что-то пошло не так. Но мы не будем расстраиваться, мы будем запускать нашу авторадиорулетку. Продолжать наш счастливый сезон. 15 тысяч рублей по-прежнему в банке. Сегодня еще не раз позвоним кому-то из вас. Так что делайте громче свои приемники, слушайте нас с помощью умной колонки, смотрите эфир на сайте Авторадио.ру и мобильное приложение вам тоже в помощь. Мы играем каждый день, мы движемся в сторону третьего суперфинала. Эти выходные у нас и вовсе денежные. Супер-уикенд. А вообще у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год у нас 6-й будет суперфинал, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте. Я, Олеся Соболева, за вас болею.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: 8 800 600 3 5 2.
1: Окошкина.
2: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действия центра клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
3: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
4: Эндовазальная лазерная коагуляция нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
6: ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 5707-56.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 5707-56. ООО «Элрис Премиум». Не оферта.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39-36-36.
18: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
19: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Министр обороны Андрей Белоусов посетил объекты Тихоокеанского флота. Об этом пишет РБК. Он заслушал доклад командования о задачах, решаемых объединением. Глава ведомства также поставил в приоритет строительство военно-социальных объектов для морских пехотинцев в населенном пункте Славянка Приморского края. Кроме того, он проверил строительство объектов военно-социальной инфраструктуры 55-й гвардейской Курской дивизии морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова. В Душанбе стали строить самое высокое здание в странах Центральной Азии. Архитектурный комплекс с башней высотой 340 метров возводят в центре столицы Таджикистана. Здесь построят жилые дома, школу и детский сад. Кроме того, рядом с комплексом появятся кафе, рестораны, торговые точки, объекты сферы услуг, офисные помещения, детская игровая зона, парк и озеро. Диетологи советуют россиянам употреблять сливу для улучшения памяти. Как пишет издание Лента.ру, в этой ягоде есть специфические вещества. Они называются антоцианы. Проводились исследования, которые говорят о том, что эти вещества могут улучшать кратковременную память. Врачи рекомендуют употреблять этот фрукт регулярно, чтобы замедлить старение мозга. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.
2: Моторное масло Дженнерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: Дженнерджи значит настоящий друг.
5: Маша, внучка писала?
6: Велозабег предлагает в парке.
5: А, реванш за гонки на сапах.
6: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
7: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Вик-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Вик-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была...

0: выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Авторадио.

0: погоды.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на завод по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина 74 44 54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
13: Окошки на улице ждали.
14: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
15: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
20: Тау-галерея, первый этаж.
21: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
22: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
23: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай «Черный Цейлонский Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
24: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Реклама.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе.

0: Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
3: В студии Авторадио Саратов Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В правительстве рассказали о восстановительных работах на НПЗ. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Мантуров. Накануне Владимир Путин заявил, что примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время.
4: Про губернатора.
3: Саратовский губернатор проведет личный прием участников СВО и членов их семей. Он состоится завтра, 5 сентября. Записаться на прием можно сегодня до 17 часов в управлении по работе с обращениями граждан правительства. Для звонков доступны следующие номера: 21-08-31 и 21-00-15. Также в субботу личные приемы проведут все главы муниципальных районов.
4: Про город.
3: В Саратове введут дорожные ограничения на нескольких центральных улицах. Как сообщает мэрия, сегодня с 10 вечера до 23 часов завтрашнего дня запретят стоянку, а с полудня завтрашнего дня до 23.00 и движение на улице Радищева от Театральной площади до Сакко и Ванцетти, на проспекте Столыпина от Горького до Радищева, на Волжской от Некрасова до Радищева. Это связано с проведением форума «Россия. Саратов. Культура».
4: Про коммунальное хозяйство.
3: В Саратове после обращения жителя в систему платформы обратной связи очистили контейнерную площадку. О несвоевременном вывозе мусора с контейнерной площадки на улице Клочкова, 87, сообщил местный житель. Министерство природных ресурсов и экологии области взяло ситуацию на контроль. В итоге отходы вывезли в полном объеме. Добавлю, что в случае несвоевременного вывоза мусора можно обращаться на горячую линию регоператора 25 64 90, а также в Минприроды по телефону 49 05 86.
4: Про выставки.
3: В доме музея Павла Кузнецова в Саратове открывается персональная выставка Николая Аржанова. На экспозиции можно будет увидеть черно-белые графические работы 1990-2020 годов, которые не так хорошо знакомы широкому зрителю, как живописные работы Аржанова. Выставка будет работать до 18 октября. Возрастных ограничений нет.
4: Про область.
3: Теплая рабочая неделя завершится похолоданием. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в субботу местами, а в воскресенье и понедельник в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Сейчас температурный фон в отдельных районах в пределах нормы, а в некоторых даже выше на несколько градусов. С воскресенья ожидается понижение температуры. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек.
4: Про погоду.
3: В центральной части Саратова сейчас плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 градусов, завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха до 27 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Пытаемся ее, конечно, достичь, этой самой гармонии вместе. Давайте объединять усилия, сделаем громче авторадио и насладимся пятницей, между прочим, первой осенней. А сколько их у нас впереди? Олеся Соболева уже всеми мыслями в будущем.
1: Граната есть в кармане.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк».

0: Списание достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
2: 14.15 в городе, 4 балла на Яндекс.Картах, и движение сейчас без особых затруднений. Тем не менее, есть где постоять. Основные проблемы сосредоточены в районе Сенова. Здесь тесно по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Тормозит Большая Горная от Степана Разина до Колхозной площади и медленно пропускает поток транспорта Соколовая от Крайней до улицы Танкистов. Рахова не торопится от Кутикова до улицы Вавилова. В Заводском не спешит 5-й Динамский проезд от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной. А из Энгельса пробка по Лесозаводской от Трудовой до моста. И пока это вся информация. Про городской трафик поговорим ровно через час. Ну а под занавес этого выпуска немного позитивной информации, друзья. Победителем личного первенства России по спидвею стал мотогонщик из Саратовской области Егор Щукин.

0: Ширин из города Балаково финишировал первым в двух заездах, вторым в трех и завоевал золотую медаль первенства, выиграв дополнительный заезд. Поздравляем!
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт».

0: Ком есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронные документы оборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такс.ком. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крио», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене.

0: после удара. Решаем все после ДТП.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Костромской области задержали двоих россиян за работу на киевскую разведку. Фигуранты передавали спецслужбам сведения об участниках СВО и финансировали вооруженное формирование Украины. По данным ФСБ, в местах проживания задержанных изъяли самозарядный пистолет, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию. Фигурантов заключили под стражу по решению суда. Россия вошла в тройку ведущих продавцов сжиженного природного газа в Китае. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что СПГ показывает рекордную динамику. За десятилетие объемы выросли более чем в 50 раз. Новак отметил, что китайские корпорации участвуют в крупнейших проектах в арктической зоне России. Он назвал общей задачей создание условий для реализации этих программ. По словам вице-премьера, ключевое значение имеет Северный морской путь. Этот маршрут открывает дополнительное окно для энергетических грузов в Китай. В центре Фобос предупредили об осеннем шторме в Москве в выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков. Завтра столбики термометров опустятся до сентябрьских плюс 14, плюс 17. В начале следующей недели погода окончательно сотрет границы между сезонами, а похолодание выйдет на пик. Ночью будет от плюс 6 до плюс 11, в середине дня не выше плюс 9, плюс 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Да ш**ли.
3: Что?
2: Да ш**ли.
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 20 см вкусов. Припёрни, фреш, сыр, ночной, чемпион при заказе на доставку. Кстати, 90 пиццерий. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер GLAND J6. Онлайн, в офисе.

0: офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Капитал Групп» – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
2: Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсин, причин ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: Энгельс, Нестерова, 100.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных хаках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод Радио 26, скидка 15%.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68-35-35.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-35-2.
10: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
14: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
15: Билеты в кассах города. 12+.
16: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
19: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ООО «МКК АЗ-68».
21: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-партнер.

0: просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк.

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Авторадио.

0: Музыка Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 32 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минтранс подготовил закон о беспилотных автомобилях. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Уже этой осенью Госдума может принять законопроект о высокоавтоматизированном транспорте, который выведет на дороги беспилотные грузовики и легковушки. О такой перспективе рассказали в Нижней палате парламента. Новый документ заметно расширит применение беспилотников в России. Причем страна имеет шанс стать первопроходцем. Это будет первая в мире практика государственного регулирования движения таких машин между регионами. На что направлен будущий закон, на Авторадио подробнее рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Естественно, любые правоотношения на дороге, любой участник дорожного движения должен знать свое место. Нужно понимать, кто ответственен в какой ситуации и как, собственно, разбираться, если вдруг произойдет ДТП. Законодательство четко определит границы ответственности производителей автоматизированной техники, ее операторов и всех остальных, кто имеет непосредственную причастность к организации автономного сообщения в России. Это наша, на самом деле, абсолютная необходимость, потому что дефицит водителей огромный и нарастает с каждым годом. В грузовом автотранспорте возраст водителей уже сильно больше, чем в среднем по экономике. Так что ситуация предельно простая. Автоматизация транспорта – это наше будущее. А любое будущее должно базироваться на правовой базе.
2: Добавлю, законопроектом предложено распределить ответственность в случае ДТП между всеми причастными к разработке, поддержке и управлению беспилотным автомобилем. Кроме того, документом внедряется обязательное обозначение при поездке беспилотных машин в авторежиме и вводится запрет на движение таких авто без подключения к сервису по дистанционной поддержке и реагированию на нештатные ситуации.
0: Про работу.
2: Почти половина опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. Каждый десятый хотел бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. В реальности на удаленке работают только около трети россиян. Столько же ходят только в офис. Гибридный формат у каждого пятого, а в свободном графике трудится 7%. Главные факторы при выборе графика работа для россиян, баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте.
0: Про Авторадио.
2: День третьего суперфинала и счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» совсем близко. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Возможно, вам нужен новый автомобиль, или вы хотите отправиться в увлекательное путешествие. Может быть, вы мечтаете о ремонте в квартире или спеть дуэтом со звездой, Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить момент исполнения желаний, завтра и послезавтра в нашем эфире пройдет супер-уикенд. Разыгрывать деньги мы будем каждый час. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Главный вопрос.
1: Вы понимаете, людей миллионы, и самые главные вопросы, они тоже у всех абсолютно разные. Поэтому будьте счастливыми и, соответственно, на главные для себя обязательно найдите какие-то решения. В целом, в пятницу решения находить проще, тем более, когда дело по чуть-чуть, час за часом близится к вечеру, тем более, когда впереди прекрасные, пусть уже осенние, но все-таки выходные. Я надеюсь, вы все спланировали, я надеюсь, вы готовы проводить время с близкими, родными, ну и, конечно же, надеюсь, что в каждой минуте также найдется местечко и для авторадио. Ну а с этой минуты Иван Прудников, страна большущий, фирменный. Привет!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 15.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и затруднений в движении немного. Основные проблемы сосредоточены в районе Сеновой. Здесь тесно по танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Тормозит Большая Горная от Степана Разина до Колхозной площади и медленно пропускает поток транспорта Соколовая от Крайней до улицы Танкистов. Рахова не торопится от Кутикова до улицы Вавилова. В Заводском не спешит 5-й Динамский проезд от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной. А из Энгельса пробка по Лесозаводской от Трудовой до моста. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением, и ровно через час мы снова расскажем вам обо всех сложностях в городском трафике.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 декабря 2026 года.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-14-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
10: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
9: Ого, а если я разболеюсь?
10: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
11: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
16: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
17: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
18: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
19: Реклама на Авторадио.
20: 39-36-36.
21: Музыка Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Севастополя сообщили об отражении атаки со стороны Украины. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, работают системы ПВО. Граждан просят покинуть открытое пространство и оставаться в безопасном месте. Федеральная антипонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на мясо птицы и говядину. Как пишет mk.ru, цены на говядину в России выросли на 11%, а на мясо курицы на 8%. ФАС запросила у крупнейших производителей мяса птицы и говядины данные об объемах выпуска и продаж, себестоимости и рентабельности. Компании также должны объяснить причины изменения цен с начала года. При этом стоимость свинины на потребительском рынке остается прежней. Биологи рассказали об опасном растении, которое встречается на юге России. Речь об амброзии полынной листья.

и сны, которые вызывают удушье, сообщает сайт «Аргументы и факты». Ранее в Краснодарском крае зафиксировали массовое ухудшение самочувствия жителей из-за активного цветения амброзии. Люди жаловались на приступы кашля и отеки дыхательных путей. По словам экспертов, пыльца амброзии содержит агрессивные белки и кислоты, провоцирующие сильное воспаление, а внешнее растение напоминает полынь, что затрудняет его раннее обнаружение. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Суфер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Орексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
11: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
14: Вот это я понимаю шоу.
13: Уже в кино.
12: 16+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.

0: подачи ООО «Свой». Украинец 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж», Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство, честные цены. Саратов, 37-50-50.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября 15 октября 26 года.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77-21-21.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем».
15: 16+.
16: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
17: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
18: Галерея, первый этаж.
19: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
20: Окошкина.
21: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28-70-79.
22: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
23: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
24: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.

0: 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Реклама на автора.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscol. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscol от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscol. Работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Озон.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Брестская набережная, 110. Подробнее об организаторе проекта, количество призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Российский союз туриндустрии опроверг информацию о сотнях туристов, застрявших в Танзании. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Российском союзе туриндустрии опровергли сообщение о 700 россиянах, якобы застрявших в Танзании из-за отмены рейсов Air Tanzania. Как сообщает РБК, туроператоры находятся на связи с авиаперевозчиком и решают вопросы логистики пассажиров. Сегодня авиакомпания временно приостановила полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой после оценки операционных рисков. Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть деньги или бесплатно перенести поездку. Однако уже спустя несколько часов перевозчик объявил о возобновлении сообщений. Пишет Интерфакс. Первый рейс после паузы запланирован на 7 сентября. Продажа билетов уже открыта.
0: Про экономику.
2: Владимир Путин призвал не допускать переохлаждения российской экономики. Президент отметил, что меры по снижению инфляции дают результат. Сейчас она составляет 6,3% в годовом выражении. При этом важно сохранить условия для экономического роста и инвестиций. По данным Минэкономразвития, за первые 7 месяцев года ВВП России вырос всего на 0,6%. В каком положении находится российская экономика, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: 0,6% темпов роста, его какой-то теплотой назвать исключительно сложно. То есть это уже, на мой взгляд, охлаждение наступило настолько, что дальше после этого наступит только кризис. Никакой не переохлаждение, а просто точка замерзания. Поэтому дальше допускать ее ни в коем случае нельзя. Потому что 14% ключевой ставки – это не та стабильность, при которой можно вести инвестиционную деятельность. Даже если тебе эти деньги дадут по линии бюджета, или каких-то специальных программ на строительство предприятия, то ты должен думать не о том, как его построить, а о том, как оно потом будет работать. На 14% при жесткой денежно-кредитной политике предприятие работать не может.
2: Добавлю, следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Аналитики говорят, что ЦБ либо сохранит ставку на нынешнем уровне, либо снизит на 0,25%.
0: Про образование.
2: Минпросвещение почти завершило создание единой системы профориентации в российских школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В нее входят специальные занятия «Россия. Мои горизонты» для учеников 6-11 классов, а также экскурсии на предприятия в колледжи и вузы. С этого учебного года в программе усилили региональную часть. От 8 до 17 занятий из 34 будут посвящены местному рынку труда, востребованным профессиям и крупнейшим работодателям конкретного региона.
0: Про язык.
2: 8 из 10 россиян готовы учить иностранный язык ради отношений. Как сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков, почти каждый третий уже начинал заниматься языком ради понравившегося человека. При этом отношения или брак с иностранцем допускает почти половина опрошенных мужчин, среди женщин только 38%. Главными сложностями подобных отношений россияне называют расстояние, разницу культур и языковой барьер. Самым популярным языком для изучения ради партнера стал английский, его выбрали 28%. Следом идут итальянский и испанский. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Звук поставь.

0: моя.
1: Ну что же, сделать звук погромче. Не то чтобы приветствуется, обязательно. Тем более слушать нас с нашим фирменным гимном «Мобильном место гудков» в 10-й день сентября. Мы летим к тебе навстречу и летим, конечно же, разыгрывать деньги. 15 тысяч в банке, которые сейчас могут превратиться в 30 тысяч.
2: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Конечно же, мечты сбываются благодаря Авторадио. Мечты также сбываются благодаря Озонбанку, который обещает дополнительный шестой суперфинал в конце года. Ну и, собственно, Озонбанк и удваивает каждый денежный выигрыш. Красота самая настоящая. Ну а мы с вами, как было только что сказано, приближаем 10-й день сентября. По-другому и быть не может. До него уже можно рукой дотянуться, его уже можно почувствовать, ощущать на все 100, я бы даже сказал. Ну и, конечно же, это будет третий суперфинал по счету. Лаврикова Вера, победитель первого суперфинала, мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Ну вот, пожалуйста, машина есть, кредита нет. А второй победитель, Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, хотел 1 миллион рублей, естественно, его получил. Ну, кому-то, опять же, устроить свадьбу просто хочется. СПА-комплекс на дачном участке. Наши слушатели мечтают абсолютно о разных вещах. Но, опять же, задача Авторадио все эти мечты воплощать в реальности. Вот, пожалуйста, 10 сентября очередной миллион бюджета закончится. А значит, 10 сентября ваша мечта может как раз-таки стать реальностью. Для этого вы отправляетесь на сайт Авторадио, выбираете гудки в мобильном, устанавливаете наш фирменный гимн Авторадио. Удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вот, пожалуйста, определитесь, что для вас важнее всего. Расскажите нам об этом, и 10 сентября станьте победителем. Элементарно, элементарно. Соответственно, предстоящие выходные будут очень щедрыми. Завтра и послезавтра, и в субботу, и в воскресенье нас ждет супер-викенд. Это значит, что играть мы будем в турбо-режиме. Рулетка будет останавливаться каждый час, может быть, даже несколько раз в час. Ну и, соответственно, как следует, отрепетируем наш марафон, отрепетируем наш суперфинал и за выходные разыграем по-настоящему много денег, что тоже прекрасно. Ну а теперь, как договорились, 15 тысяч в банке, которые превратятся в 30 в случае вашей победы, тоже очень неплохая прибыль. Давайте рулетку остановим. Рязанская область на связи. Наш слушатель по имени Михаил. Мечтаю выиграть квартиру в новом доме для моей дочки. Где именно, не совсем понятно. Но в любом случае, за свою историю Авторадио 4 квартиры уже разыграл. Почему бы 5-я, юбилейная, не досталась Михаилу? Быть может, даже и 10 сентября. Но суперфинал на своем месте. Пока можем предложить очень приличную.

0: Михаил, здравствуйте. Мы приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это «Игра много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас действительно вся страна слушает. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Hello.
0: Да, здравствуйте, Михаил. Я вижу, что вы мечтаете выиграть квартиру в новом доме для дочки, правильно?
1: Да.
0: Да, я так понимаю, где-то в Рязанской области, где и проживаете, да?
1: Ну да.
0: Все ясно, все понятно. Конкретная, точная, четкая мечта. Михаил, ну что ж, мы будем, естественно, за вас болеть. Возможно, и 10 сентября в предстоящем суперфинале ваша мечта исполнится. Пока могу предложить деньги. Но, как вы знаете, для этого нужно назвать только что прозвучавшую песню. Сможем?
1: Нет, не сможем, к сожалению.
0: К сожалению, в данный момент не сможем. Но в любом случае, Михаил, за гимн Авторадио деньги будут получены. Номер участвует неограниченное количество раз. Продолжайте в том же духе, только слушайте нас почаще. Договорились?
1: Конечно.
0: Договорились. Всего доброго, счастливо, пока-пока, продолжайте участвовать. Вот конкретно, четко, по делу, ясно, понятно. Ну, настоящий мужчина. Что ты еще скажешь? Ну, а мы, как и обещали, естественно, Озонбанк удваивает выигрыш Михаила. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Михаил сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запускается в банке с этой минуты 17 тысяч. Естественно, также в голове умножаем эту цифру на 2. Ну и вперед, в 10-й день сентября, через предстоящие очень-очень щедрые выходные. Ну и не забывайте, что в конце года в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Да в целом все дороги ведут через наш официальный сайт. И вы как раз-таки следуйте именно этим путем.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 16.15 в городе и на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов. В центре не торопится улица Мичурина. От Комсомольской до Радищева тормозит рабочий от Пугачева до Чапаева и тесно по Большой Казачьей от Астраханской до улицы Университетской. На Сенном не спешит Большая Горная от Степана Разина до Астраханской, а на Астраханской и Танкистов плотно в интервале между Кутяковой и Первой Садовой при движении в оба направления. Большая Садовая и Ямлютина загружены на участке от Второй Садовой до Рабочей, а в Заводском не проехать быстро по Пятому Динамовскому проезду от Новоархангельска.

0: Астраханского шоссе до улицы Огородной. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в нашем эфире ровно через час.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Весна. Время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Геттрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
2: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
7: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
5: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения.
6: Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
7: Реклама на авто.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Аэропорты Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы только по согласованию. Меры связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Об этом сообщает Росавиация. С начала суток на подлете к столице средства противовоздушной обороны сбили 37 дронов. В Центробанке сообщили об увеличении числа банкоматов. Заметный рост количества устройств фиксировался во втором квартале впервые за несколько лет. Как заявили в регуляторе, тенденция отмечена во всех федеральных округах. Там отмечается, что доля снятия наличных в общем количестве операций остается на прежнем уровне. Это говорит о том, что банкоматы стали чаще использовать для безналичных операций. В гидромедцентре анонсировали бабье лето в Москве на следующей неделе. По данным синоптиков, теплая погода придет в столичный регион, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Как пишет Интерфакс, предстоящие выходные будут прохладными и дождливыми. Также ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит не выше плюс 19 градусов. 8 и 9 сентября будет солнечно и сухо, в город придет бабье лето. А вот 10 и 11 числа прогнозируется дождь, воздух прогреется до плюс 23. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Эвар, загонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Выбирая будущее, выбирайте Велес. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
8: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чечной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44.
10: Даже мебель здесь в порядке.
11: Ноутбук до планшета.
12: Скидки на все это.
13: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
14: ООММ.
13: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией.
16: Арнео, окей.
17: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
18: Получилось. Вы вылечили рак?
19: ОККО представляет.

0: что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Стекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина!
13: Хочешь класс?

0: Яркие каникулы. Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
8: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
9: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во фреш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
15: Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно.
17: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ПСВ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В России прогнозируют закрытие магазинов в торговых центрах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещение ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, передает ТАСС. При этом специалист подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, в которых посещаемость практически не сокращается, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами.
3: Про коммунальное хозяйство.
2: Новый этап реконструкции канализационного коллектора начался в Энгельсе. Об этом сообщил глава района Максим Леонов. На работы направят 38 миллионов рублей. Половину суммы муниципалитет получит из федерального фонда, еще столько же выделит Энгельс-водоканал. Рабочие уже проложили новый трубопровод, теперь новый участок нужно подключить к существующему. Запустить его планируют до декабря этого года.
3: Про нарушения.
2: 23 пьяных водителя поймали на дорогах Саратовской области за один день. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. Вчера в числе нарушителей было трое водителей, которых ранее уже лишили прав за пьяную езду, но они сели за руль снова. Полицейские напомнили, что за первое нарушение следует административный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года, а за повторное – уже уголовное преследование со штрафом в 200-300 тысяч или лишением свободы на срок до 2 лет.
3: Про работу.
2: Найти работу в Саратове сложнее, чем в 40 регионах страны. По итогам первой половины этого года Саратовская область заняла 41 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по перспективности трудоустройства, сообщает HeadHunter. Лидерами ранжира стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область, а аутсайдерами – Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия.
3: Про фестиваль.
2: Саратовцев и гостей города приглашают на фестиваль «Саратов-туризм». Он пройдет завтра в самом центре города в районе консерватории. Гостям предложат насыщенную программу – концерты, кино под открытым небом, выставку «Впервые в Саратове», выступление цирка «Арт-Алле», арт-пространство и ярмарку ремесленников. Начало в 14 часов. Возрастных ограничений нет.
3: Про знаменитостей.
2: Олимпийский чемпион и депутат Саратовской облдумы Илья Захаров примет участие в 4-м сезоне спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. Премьера состоится 13 сентября. За победу будут бороться 111 участников. Им предстоит проходить испытания на силу, выносливость и другие физические качества. Главный приз – 10 миллионов рублей. Илья Захаров – олимпийский чемпион, чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы по прыжкам в воду. В 2022 году он был избран депутатом Саратовской облдумы от партии «Новые люди». Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек.
3: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 градусов, завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха до 27 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Авторадио. Номер один.

Вопрос, конечно, сложный. Верите ли вы в чудеса, но пусть они все равно в вашей жизни происходят. Естественно, приятные, красивые моменты, которые надолго остаются в памяти. Ну и, конечно же, завтрашний день пусть будет понятным и прекрасным. А для этого придется покорить осень. Кстати, этим под звуки авторадио и займемся. У микрофона Иван Прудников. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашим.

0: мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/contact/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Автомонитор.
3: 17:15 в городе, на Яндекс.Картах сейчас 6 баллов и движение плотное. Чернышевского в заторе от Соборной до Большой Горной, стоит Московская от Октябрьской до Набережной и хромает движение на выезде из города по Большой Горной от Прогожина до Славянской площади. В центре Чапаева и Рахова в заторе от Рабочей до улицы Кутикова, в районе аккумуляторного завода кучкуются Емлютина от Шелковичной до Рабочей и Большая Садовая от Белоглинской до Новоузенской, танкисты Астраханская на Сенном бампер в бампер катятся от Первой Садовой до Кутикова, а в Ленинском стоит Шахурдина от Ламповой до Кольца НИИ из-за аварии. Ну а в заводском районе мало свободного асфальта на проспекте Энтузиастов и Авиастроителей от Орджоникидзе до Администрации и чуть дальше от Кавказской до Барнаульской. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
7: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности. 180 граммов. 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
2: Реклама на

0: радио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
2: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области из-за атаки со стороны Украины погибли 2 человека. Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом в селе Олейниково, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать помощь. Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что дрон атаковал Хомутовский район, пострадал мужчина. Стоимость жилья на Дальнем Востоке оказалась на 22% ниже средней по России. На это влияют меры господдержки. По словам экспертов, для Дальнего Востока и Арктики самая основная мера, которая была запущена по поручению президента – дальневосточная и арктическая ипотека под 2%. Огромное количество семей уже улучшило жилищные условия, несмотря на ключевую ставку и изменения, которые произошли в экономике за последние 2 года. Эта программа осталась неизменной. Это делает жилье доступнее, пишет российская газета. В российской столице стартовала вакцинация против гриппа. Отмечается, что прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Еще для удобства горожан начнут работать мобильные пункты у станции метро, МЦК и МЦД без выходных и записи. Также вакцинация пройдет в школах и детских садах с согласия родителей. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 5 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот Т-банк 0+.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКК представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
16: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
20: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
21: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
22: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
23: с 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
24: Категория 16+.
25: Авторадио.

0: Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 000 рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: «Стройдом Сервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдом Сервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
7: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица.

0: на само. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-пан!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-пан!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-пан!
0: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует 30 ноября 2026 года.
4: Улицы ждали.
5: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау-галерея, первый этаж.
9: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье». 99,90 за 400 грамм.
10: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6 Соколовогорский, проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
14: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ООО «МКК АЗ-68».
16: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Радиоканал «Авторадио».
18: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. Включайте ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Авторадио.

0: столице 17.00.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пострадавшие от атак беспилотников бизнес могут освободить от проверок. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Для пострадавшего от атак беспилотников бизнеса могут отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки. Как пишет Коммерсант, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт уже подготовлен и находится в высокой степени готовности. Послабление планируют распространить не только на маркетплейсы, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры, поврежденные в результате атак. При этом проверки все же смогут проводить, если сработают индикаторы риска, признаки возможных нарушений обязательных требований.
2: Про пенсии.
1: До конца года пенсии вырастут у нескольких категорий россиян. Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT рассказал, что самое масштабное из оставшихся повышений ожидается с 1 октября. Военные пенсии планируют увеличить на 4%. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, пожарной службы и таможни. Кроме того, выплаты автоматически увеличиваются у пенсионеров, которым исполняется 80 лет, а также у получателей первой группы инвалидности. Они имеют право на удвоение фиксированной выплаты с доплатой. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25% надбавка. Тем, кто достаточно долго работал на Крайнем Севере, фиксированную часть пенсии увеличат на 50%, а в приравненных районах на 30%.
2: Про такси.
1: У родителей должны быть возможности заказывать такси, которые оснащены детскими автокреслами или другими удерживающими устройствами в нужном количестве. Если в машине не хватает кресел с учетом массы и роста ребенка, то детям от 7 лет следует разрешить ездить на заднем сидении со штатным ремнем безопасности. В этом уверены в Госдуме. Обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает ТАСС. Важность введения новых норм отметила депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева.
3: Перевозка детей двух и более для многих родителей становится настоящей проблемой. Когда нет своего автотранспорта, приходится вызывать такси. Поездка в поликлинику может сорваться, потому что просто не найдешь подходящей машины, где будет необходимое количество кресел. Кажется, это очень важный вопрос для миллионов семей в нашей стране.
1: Добавлю, по действующим правилам, для каждого ребенка младше 7 лет требуется отдельное детское удерживающее устройство.
2: Про мошенников.
1: Мошенники все чаще используют детей для кражи данных и вовлечения в преступные схемы. Как пишет российская газета, злоумышленники пользуются доверчивостью подростков и обещают им игровые бонусы, подарки или легкий заработок. В соцсетях и мессенджерах детям предлагают перейти по ссылке, принять участие в розыгрыше или якобы помочь родителям. Такие ссылки могут вести на фишинговые сайты, где мошенники получают пароль от аккаунтов. Еще одна схема – предложение сдать свой аккаунт в краткосрочную аренду за деньги. При этом подростков убеждают, что такой заработок полностью законен. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Вообще каждому по факту нужен гимн авторадио в мобильном месте гудков. Тем более сейчас, когда приближается третий суперфинал игры «Много денег». А он случится, как вы помните, 10 сентября, если не знали, напоминаем. Ну и сейчас в банке прекрасная сумма 17 тысяч, а значит сыграем на 34 тысячи. Все. Наш партнер все удвоит.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, второй год с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Он удваивает все выигрыши. От «Озонбанка» будет, естественно, и дополнительный суперфинал в конце года, что не может не радовать. Естественно, конец года на своем месте. Сейчас мы должны покорить 10 день сентября, и покорить его совсем несложно. Можете спросить у Веры Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000, и мечта, собственно, осуществилась. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Мечта была у человека 1 миллион рублей получить. Пожалуйста, благодаря авторадио все реализовалось. Кто же станет триумфатором 10 сентября? Вопрос открытый, но ясно наверняка, что это будет человек с гимном авторадио в мобильном месте гудков. В любой момент можно установить его на нашем официальном сайте. Там же удобный сервис предлагает мечтой поделиться. Сделайте это. Определитесь, что для вас важнее всего. И, возможно, уже совсем скоро, 10 сентября, уже меньше, чем через неделю, именно вы станете триумфатором. Ну и, конечно же, предстоящие выходные. Вот, пожалуйста, до них уже можно дотянуться рукой. И в субботу, и в воскресенье будем играть в турборежиме. Рулетка будет останавливаться каждый час, может быть, и почаще. Потому что все это наш супервикенд и марафон, так сказать. Суперфинал отрепетируем и в выходные разыграем по-настоящему много денег. Что ж в этом плохого? По-моему, только плюсы. Ну что, песню, прозвучавшую, все запомнили. В сумме 34 тысячи сейчас на кону благодаря партнеру. И давайте же узнаем, с кем будем играть. А рулетка решила, что будем звонить в Ленинградскую область нашему слушателю по имени Игорь. Хочу мощный квадроцикл для отдыха и путешествий. Вот вам, пожалуйста, красота самая настоящая. Четкая, понятная, ясная мечта. Кому-то вот новый автомобиль, а кто-то хочет именно квадроцикл. Для того, чтобы здорово и весело проводить время. Ну что же, возможно, 10 сентября все так и случится. Пока можем Игорю предложить деньги. Ну, разумеется, если сейчас гимн авторадио ворвется в прямой эфир, гимн авторадио был, есть и будет главным условием игры, в этом можете не сомневаться, никаких изменений в данном случае быть не может, тем более гимн авторадио — это сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Назовут прозвучавшую песню, что совсем несложно, получат в сумме 34 тысячи рублей. Где же ты, гимн авторадио? Режим ожидания включили. Включили абсолютно всей страной. Возможно, кстати, сейчас Игорь по каким-то причинам где-то недоступен, по крайней мере, когда вот такие долгие соединения, как правило, это и случается. Ну, знаете, не нравится мне, вообще ничего не происходит. Давайте перезвоним, ну, как бы должна быть какая-то справедливость, должна быть какая-то честность. Еще разочек. Надеемся на успех, получается. Хочется, чтобы гимн авторадио, конечно же, ворвался в прямой эфир. Тем более, как вы понимаете, Игорь заглянул на наш официальный сайт авторадио.ру. Он как раз-таки выполнил все условия игры, да, произвел эти несложные действия. Вот как раз-таки удобный сервис мечтой предложил поделиться. Эту мечту я сейчас вижу. Еще раз напоминаю, что это желание получить мощный квадроцикл для отдыха и путешествий. Ну, где же ты, гимн авторадио? Гимн авторадио сейчас должен ворваться в прямой эфир. Игорь там, возможно, в подвале.

0: шутки ради, конечно. Где-то у нас с вами потерялся наш дорогой слушатель. Уже тяну как могу просто, понимаете? Могу песню спеть какую-нибудь? Нет, не могу. Не могу я спеть песню, и, конечно же, не могу я до бесконечности дозваниваться в данном случае. Ну, мы просто зафиксируем, что, конечно же, никакого гимна авторадио сейчас не было. Но, в любом случае, номер Игоря в игре. Надеемся, что уже, если вдруг номер вновь выпадет, мы надеемся, что Игорь будет, конечно же, на связи. И мы сможем до нашего прекрасного слушателя в будущем дозвониться. Ну, а пока, пока. Пока мне остается рулетку запустить. Банки по-прежнему 17 тысяч, можете не сомневаться, все деньги, естественно, все желания найдут своих слушателей. Так что 10 день сентября не за горами. Очень богатые и щедрые выходные вообще. Можно рукой дотянуться. А я напоминаю, что и в субботу, и в воскресенье мы еще разочек играем в турборежиме. Но не забывайте, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. «Автомонитор».
1: 18.15 в Саратове. На

0: Яндекс.Картах сейчас 6 баллов и движение в городе плотное. Чернышевского в заторе от Соборной до Большой Горной, стоит Московская от Октябрьской до Набережной и хромает движение на выезде из города по Большой Горной от Рогожина до Славянской площади. В центре Чапаева и Рахова в заторе от Рабочей до улицы Кутикова, в районе аккумуляторного завода кучкуются Ямлютина от Шелковичной до Рабочей и Большая Садовая от Белоглинской до Новоузенской. Танкистов и Астраханская на Сенном бампер в бампер катятся от Первой Садовой до Кутикова, а в Ленинском стоит Шахурдина от Ламповой до Кальцпании из-за аварии. Ну а в заводском районе мало свободного асфальта на проспекте энтузиастов и авиастроителей от Орджоникидзе до администрации и чуть дальше от Кавказской до Барнаульской. На сегодня все. Удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио FM 102.1. Счастливо!
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что вы не планировали? У банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Ограничен 102-773-921-0630.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом.
8: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению, восстановление после операции в течение суток.
9: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
10: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
15: Окошкина. Получите электронную подпись в УЦТАКСКОМ со скидкой 50%. УТАКСКОМ есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. ТАКСКОМ. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
16: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 2.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
17: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Куртумское шоссе 31. Телефон 570756.
18: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
19: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Авторадио.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 16-летний подросток пострадал в результате удара со стороны Украины по Белгородской области. Несовершеннолетний получил акубаротравму от детонации беспилотника в поселке Пролетарский. Местному жителю оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался. Кроме того, в Ярославской области скончался пострадавший при атаке дрона. В больнице умер мужчина, который получил ранение 28 августа. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать поддержку его семье. Аэропорт Сочи возобновил работу. Как сообщает Росавиация, авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Отмечается, что ограничения были приняты по соображениям безопасности. Синоптики заявили о похолодании в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». 5 и 6 сентября в российской столице ожидается дождливая погода. В субботу столбики термометров днем начнут опускаться. Сначала до плюс 16-18 градусов, а потом и до плюс 15. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Осадки, по словам метеорологов, приобретут совершенно другой характер, станут длительными, затяжными и продолжительными, местами будут сильными. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкус пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОК представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно.

0: для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты» 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: До 15 сентября покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда «Лента Фрэш».
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Область. Городской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывают АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошко.

0: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
1: Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Улицы ждали.
5: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте – 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября 2015-2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
16: Музыка

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
5: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на мясо, птицы и говядину. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на птицу и говядину. Цены на мясо в России поднялись примерно на 11%. Об этом пишет МК. ФАС запросила у крупнейших производителей мяса, птицы и говядины данные об объемах выпуска и продаж, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности. Компании также должны объяснить причины изменения цен с начала года.
4: Про транспорт.
3: На трамвайном маршруте номер 3 в Саратове сократили интервалы движения. Теперь вместе с «Витязями» ходят «Богатыри». Для разгрузки одного из самых востребованных направлений на линию дополнительно вывели 5 двухсекционных вагонов «Богатырь-М». Таким образом, общий выпуск подвижного состава на маршруте номер 3 увеличен до 15-16 единиц. Благодаря этому интервалы движения сократились до 10 минут. Это позволяет снизить наполняемость салонов в час пик и сделать поездки более комфортными.
4: Про благоустройство.
3: В Саратове на бульваре на улице Астраханской завершается высадка деревьев. Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов. Сейчас специалисты высаживают растения на участке рядом с улицей Большой Горной. Рабочим осталось посадить несколько саженцев ивы и татарского клена. Затем предстоит высадить на бульваре порядка 9 тысяч кустарников.
4: Про авиацию.
3: В международном аэропорту Гагарин снизился пассажиропоток. По данным областного Минтранса, за последние 7 месяцев в Саратове были обслужены 603 644 пассажира, что на 2% меньше, чем с января по июль прошлого года. Летнее регулярное сообщение включает 13 внутренних направлений и 4 международных. Рейсы выполняют 11 компаний.
4: Про город.
3: Реконструкцию ботанического сада завершили в Саратове. Об этом в соцсетях сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина. Реконструкция в ботсаду шла в 2 этапа. Осенью прошлого года рабочие завершили первый этап. В рамках второго в саду заменили ограждение, переоборудовали вход, отремонтировали здание лаборатории, установили 2 теплицы для выращивания растений, а также скамейки и урны, обустроили тропинки, освещение и систему полива. Посетить новый участок ботсада можно в рамках бесплатных экскурсий. В этом году их начнут проводить с 9 сентября.
4: Про спорт.
3: «Кристалл» открыл сезон высшей хоккейной лиги волевой победой в Саратове. В матче с пензенским «Дизелем» саратовцы выиграли по булитам 3-2. В следующем туре «Кристалл» принимает ЦСКА ВВС из Самары. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 89 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек.

0: Про погоду.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 градусов, завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха

0: Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
3: Добрый вечер!
4: Здравствуй, страна!
3: Привет! Ну, как вы там по ту сторону приемника? Не унываете?
4: Слушай, ну люди, которые настроились на Авторадио, то есть на самую позитивную волну, я напомню, не могут унывать. Потом у них есть мы.
5: Вот тоже подарочек.
4: А что нет? Опытные, проверенные временем ведущие, да. Которые уже даже... Уже даже не кичатся тем, что они умные и красивые.
3: Да, это просто данные. А про время, так сказать, правильно, не зря напомнила, друзья. В ближайшие дни мы приступим к активному, яркому, масштабному празднованию 25-летия нашего шоу «Мурзилки Лайв».
5: Мы лужники берем в итоге?
3: Давай посмотрим. Слушай, еще олимпийский, кстати, есть в резерве. Начнем пока в студии.
4: Да, в нашем эфире, в нашей студии будет много праздника. Не забываем, что 10 сентября у нас очередной, уже третий суперфинал игры «Много денег». В этот день один из наших слушателей окончательно убедится в том, что счастье есть, а мечты сбываются на Авторадио.
5: Не пропустите шоу и становитесь участником игры прямо на сайте нашей радиостанции.
3: Так, здесь красивые и умные. Брагин, Гордеев, Захар. Мы начинаем шоу «Мурзилки Лайв». До 9 вместе с вами на волнах Авторадио.
1: Вечернее шоу

0: Друзья, нас посчитали. И опять? Тебя, Гордеев, и тебя, Захар. Да, нас посчитали. Число людей в возрасте 65 и старше в мире впервые превысило число детей в возрасте 5 лет и младше. Прогнозируется, что численность людей в возрасте 65+, увеличится с 85,2 миллионов в 2025, то есть в прошлом, до 2 миллиардов в 2060. Вот так вот отмечает Axios. Тенденция фиксируется на фоне того, как во всем мире наблюдается спад рождаемости, а также увеличение продолжительности жизни. Работает московское долголетие. Мировое, я бы даже сказал, уже долголетие, да? А при сохранении нынешней динамики населения Земли продолжит расти еще около 30 лет за счет демографической инерции, а затем достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек около 2056 года. Ну и начнет закономерно сокращаться, заключили исследователи. Так что спешите жить, друзья мои.
1: Я не поняла, почему нас посчитали в категории 65+.
2: Мы не 60+, не до 5 лет.
0: Всех посчитали и выделили 65+. Ну что вы?
2: Так, друзья, следующая новость касается туристов, которые собираются в Японию. А лично у меня таких знакомых достаточно много. В Токио запустят необычный туристический двухэтажный суши-автобус. Причем там будет конвейер

0: Поездка будет длиться 70 минут. На первом этаже автобуса сотрудники будут готовить суши, после чего на специальном внутреннем лифте отправят на второй этаж, и далее будет конвейер с безлимитным суши.
1: Ты же понимаешь, ты ничего не запомнишь тогда в Токио.
0: Там же без напитков. Только суши, так, понимаешь, и экскурсии.
1: А как на сухую?
0: Саке не подают.
1: Как на сухую-то? Ну, ты же возьмешь с собой.
0: Вот.
1: Молодец. Конечно, поэтому Токио пойдет мимо.
0: Ну, ты знаешь, я пробовал саке, и не раз. Это надо, знаешь, часов 8 кататься, чтобы ничего не запомнить.
2: Ну, и еще одна новость очень радостная. Урожай ты ныне удался. Страда еще, конечно, не завершилась.
1: А теперь про закуску. Продолжай. Прости. Давай.
2: Подожди, это...
1: Соленья заказывать будете?
2: Я как агроном еще говорю. Страда еще не завершилась, но первые итоги подвести можно. И они позитивные, яркие и сочные. Итак, по всей стране дачники радуются обилию кабачков и тыкв. Хорошему урожаю, даже грандиозному урожаю яблок. Там сегодня он в Минсельхозе вообще, по-моему, хороводы водили. Он какой-то второй год подряд.
0: Яблок невероятный.
2: Груши, ягода, кукуруза, подсолнухи. В разных частях страны садоводы делились историями про томаты. Гиганты какие-то выросли на фоне нынешней погоды. В некоторых регионах вообще удивились. Например, дачники в Тюменской области радовались небывалому урожаю южных культур. На участках в Тюменской области зрели арбузы и виноград, о которых раньше не мечтали. В Амурске на городском празднике урожая тоже хвалились гигантами, огромными тыквами, тяжелыми виноградными гроздями и арбузами весом около 15 килограммов. В общем, слушайте, урожай 2026 прекратен. Ну и напомним еще по этому поводу, что, конечно, дача – это вообще для нас что-то особенное явление, особенная территория. По данным исследования ВЦИОМ, все-таки намного больше половины владельцев загородной недвижимости считают, что основное предназначение дачи – это самообеспечение продукции для семейного потребления. Mm-hmm. Так что, друзья, давайте разовьем эту тему красиво и вкусно.
1: У меня лишь яблоки уродились. Нет бы угостить коллег.
2: Шарлотку принести.
0: Вот или, и да. Шарлотку, да, и или... еще мешок яблок.
1: Кабачок да. мог бы, между прочим. Так называется наш лайв-чат. Кому кабачок? Удался ли урожай в этом году у вас, друзья? Чего больше всего уродилось? Хвастайтесь. Ну и ваш личный рекорд. Я так понимаю, сейчас пойдут фотографии этих огурцов-гигантов.
2: И баклажанов.
0: В общем, все ваши рекорды принимаются по нашему единому номеру. Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс. И, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 52 43 00 44. 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
5: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
6: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
7: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас равные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина.
13: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
14: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
15: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
20: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радио.

0: На станциях выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на авто.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, как вы помните, совсем недавно в Казани завершился международный музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна», который призван, напомню, открывать новые имена для большой сцены.
2: Призван и делает это.
1: И делает, да, уже не первый год. В конкурсе приняли участие 12 исполнителей из России, Армении, Белоруссии и Казахстана, а победительницей «Волны 2026» стала представительница Армении Флора Бичахчан. Надо привыкнуть к фамилии, да. И мы с огромным удовольствием приветствуем ее сегодня у нас в студии. Флора, привет!
2: Флора!
3: Привет!
2: Да, виделись на волне.
1: Да. Да, давай сразу предъявим слушателям твои аргументы, за что тебя назвали лучше, и представим композицию «Продюсер». Флора.
3: Поем.

0: экстравагантно.
1: Это не песня, это театр.
0: Это
1: ну, вот прямо это театр.
0: Я хотел сказать, такое ощущение, что номер из мюзикла «Продюсера». Только что был на сцене, и Флора его представила. Кстати, это премьера песни. Да. Появится она только 18 сентября, а у нас уже, собственно, вот звучит.
2: Экстравагантно.
0: Да. Плюс после этого появится не менее экстравагантный клип, я так думаю. По этому
3: даже
0: поводу.
3: Более, я бы сказала. Очень сильно более экстравагантный клип.
0: Хорошо. Слушай, ну ты дала, конечно, в Казани. Прямо скажем, дала, прям качнула волну и своим выступлением буквально взорвала.

0: Оторвало соцсети, это правда. Можешь вот без ложной скромности сказать, почему ты лучшая? Вот просто представить себя народу.
1: Ну, то есть, во-первых, я должна согласиться с утверждением.
0: Во-первых, да. Ну, потому что уже вариант, это жюри так,
1: я
0: решила. Да.
1: Ну. Я не знаю, на самом деле, может быть, просто в этом считывается какая-то цельность. Я делаю все то, что я люблю, совершенно искренне, и смешиваю все, что мне нравится.
2: Не
1: и,
2: то, что другие должны добавить, да?
1: Я не знаю, что там другие. Я их, конечно, люблю. Так. Но думала я только о своем выступлении. Я была максимально искренне. А лучше я или нет, пусть определяют зрители, но и жюри так решило. Поэтому, видимо, я лучшая, по крайней мере, на данный момент.
0: Смешиваешь все, что нравится, да, фраза?
1: Да, и театр, и музыку, и клоунаду, и абсурд, и поэзию, и житейские мудрости. У меня вообще такое, знаете, разноплановое творчество.
3: А также шоу причесок, костюмов и так далее.
1: Да, я все это люблю и предпочитаю не выбирать между. И все вот в один комплект.
3: И сразу!
1: И сразу. Да. Сразу. Мой жанр называется «От джаза до заразы».
3: Слушай, ну, самоуверенность, определенно даже такой творческой наглости и при этом вот этой какой-то детской искренности тебе не занимать. Это действительно очень подкупает. Я думаю, поэтому и члены жюри сдались абсолютно на новой волне в Казани. Но вот у меня есть такой вопрос. А у тебя было ощущение, что вот это все, оно заработало, оно действует, и ты победишь?
1: Я начала это чувствовать уже во второй конкурсный день, когда, знаете, вот все, что со мной происходило там, это шутка, которая зашла слишком далеко. То есть я думала, так, ну это риск для меня. Я впервые выступала с этим материалом еще на такой сцене, но когда они еще и на песню «Продюсер» поставили мне довольно высокий балл, я подумала, окей, возможно, это сработает. И уже как-то
3: и уже шла до конца, как говорится.
1: Уже, да, просто... я уже тогда активизировалась и поняла, что я в игре.
0: Продюсеры просто подумали, наконец-то про нас песню.
2: Хоть, да, хоть кто-то
3: пропишет. Пускай
1: так, я еще целый альбом напишу, мне есть о чем спеть про продюсеров.
2: Но подожди.
3: Что-то личное, да?
1: Это вообще личная песня.
2: У тебя ведь должно быть что-то внутри, поскольку, я имею в виду, с точки зрения предчувствия, это ведь не первое для тебя выступление на конкурсах. Где ты еще блистала? Ну-ка, расскажи-ка нам.
1: «Внука все вместе», «В голосе». Я вообще была, мне кажется, во всех конкурсах. У меня точно есть предчувствие, что успешно складывается, когда я не строю себя какую-то более скромную и такую изящную, а когда вот я делаю, как мне нравится, со всей своей органикой, душой и широтой мысли, так сказать. И тогда это работает. Как правило, это не связано с тем, что я все спела чисто или как-то там красиво. Я бы вообще все исправила и перепела бы, как я спела на новой волне. Но, видимо, вот эта энергия и природу ее не спрячь. Поэтому слушай, люди это чувствуют.
0: Тут мы едины. Мы тоже поем не по нотам от души.
1: Отлично.
0: В эфире вот уже 25
3: но
0: лет.
3: Но она-то еще и по нотам может, понимаешь?
0: Мы и поможем, да.
2: В отличие от нас.
1: Могу без нот, зависит от гонорара.
0: Победители получили статуэтки «Хрустальная волна» и денежные призы. Общий призовой фонд «Новой волны» составил 9 миллионов рублей. Сколько денег, если не секрет, дают за первое место?
1: 50% от 9 миллионов получают
0: 4,5.
1: То есть да.
0: Угу. Так, если планы на эти деньги...
1: Хотите присоединиться к этим планам?
3: Нет,
0: мы просто хотим узнать, у тебя была мечта какая-то. Просто у нас сейчас замечательный сезон идет, мечтательный в игре, много денег. О чем ты мечтаешь и куда хотел бы потратить эти деньги?
1: Ну, вообще, я человек своего дела, поэтому все большая часть пойдет в песни, в клипы. Но есть мечта наконец-то съездить и по-настоящему, знаете, так отдохнуть на Мальдивы, как я пою постоянно в этих своих песнях про эти Мальдивы.
3: А была?
1: Не была. И почему-то у меня есть ощущение, что нужно и туда ехать. Знаете, когда говорят «богатый отдых», я такая сразу, ну, Мальдивы, наверное. Поэтому туда. Ну, цацки куплю, там, то все.
0: Ну, цацки у тебя уже есть.
1: Ну, какие-то есть, но каких-то ведь нет.
0: Ну, так представь тогда их. Цацки. Флора.
1: Житейская песня о женской нелегкой судьбе.

картинку ты не получила. И поэтому весь день грустила. Ты хотела, чтоб позвала на свидание, а он в игнор тебя послал своим молчанием. Но вместо слез ты в этот день решила забить на все и саму себя сводила.

Понимаешь, жизнь она такая. Сегодня тебя бросаю, а завтра ты сидишь и угасаешь. И не спасут уже цветы.

0: Спасибо.
1: Это Флора. Просим любить и жаловать. И, конечно же, наблюдать за ее карьерой.
0: Спасибо.
1: Ходить
0: большое
1: на концерты, потому что это надо видеть, помимо того, что это надо слышать. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Очень приятно познакомиться. До новых встреч.
3: Вечернее шоу.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Россинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забудь. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства.

0: чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцом. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Авторадио.

0: ежегодной Шнобелевской премии.
1: Отмечая... Престижной.
0: Престижной, да, на ученых, которые сделали сомнительные открытия с точки зрения общества. Ну, смотрите, вот первая награда досталась исследователям, определившим, что поцелуй – это контакт рта с ртом, сопровождающийся движением губ или ротового аппарата, но без передачи пищи. Они предположили, что поцелуи могли возникнуть у общего предка человекообразных обезьян около 20 миллионов лет назад.
2: Как раз для передачи пищи.
0: Да, как раз нет. Премию по экономике получили ученые из Калифорнии. В серии экспериментов они проверяли связь между социальным положением и неэтичным поведением. В частности, водители более дорогих автомобилей чаще подрезали другие машины и не уступали дорогу пешеходам. Прям эврика какая-то.
2: Исследование. У нас давно исследование это было проведено.
1: У нас даже без исследований.
0: Каждый водитель знает это, да. Каждый мог бы получить Нобелевскую премию. Далее. Премию по химии получила международная группа ученых из Индии, США, Японии, Канады и Франции. Они открыли тараканье молоко. Самки Диплоптера пунктата вырабатывают жидкость, которой питаются развивающиеся внутри них эмбрионы. По расчетам исследователей, подобное молочко содержит втрое больше энергии на единицу массы, чем количество коровьего молока. Точно такое же. То есть представляете, насколько это ценно? Премию по медицине присудили японскому отоларингологу
2: Такудзи. Подожди, сколько же нужно собрать тараканам, чтобы получить от них столько же молока?
1: Чтобы подоить. Извини меня, тараканов сколько?
0: Потом
1: пусть приезжают в нашу страну.
0: Это очень ценно, да. Далее. Медицине, да, напомню, что японский отоларинголог, Уно зовут его, и его коллега, они измеряли скорость и объем воздуха при разных способах очищения носа, а также давление, возникающее при этом в слуховом проходе. Целью было выяснить, как сморкаться наиболее эффективно. Один из выводов работы – лучше делать достаточно сильный и продолжительный выдох, а не несколько коротких, как делаете вы, коллеги, обычно высмаркиваясь в ванной. Вот. Запомните,
2: лучше запишите.
0: Ну, в том числе.
2: Ты со мной, в ванной никогда не был, Брагин.
1: Он сказал
2: давай
1: именно
2: не
1: нам, вы коллеги.
2: Да, я обратила внимание, сейчас был плевок.
0: Чихаешь, ну ладно, хорошо.
2: А чихайте вы всегда на работе, давайте уж будем честными.
0: Премию по физике получила группа ученых, которые искали способ создать, ну простите, писсуар, который устроен так, чтобы ничего не разбрызгивалось. Они установили, что количество брызг резко уменьшается, если поверхность будет под углом не более 30 градусов. Вот такое ценное.
1: Угол падения равен углу отражения. Это физика, действительно.
0: Ну, ладно. Премию в области технологий получила группа исследователей из университета Макгилла в Канаде. Ученые предложили использовать хоботки самок комаров как сверхтонкие сопла для 3D-печати. Благодаря прочности и малому диаметру комариного хоботка через него можно подавать очень небольшие объемы материала и печатать микроскопические структуры с высоким разрешением.
1: Слушай, мне интересно, вот эти исследователи, они ведь зарплату получают?
0: Конечно. Даже? И премию, мало того.
1: Шнобелевскую.
0: Ну и, наконец, Шнобелевскую премию по почвоведению получили ученые из Швейцарии и Германии. Для оценки состояния почвы участники закопали 1000 одинаковых пар хлопковых трусов в более чем 25 странах мира. А спустя 2 месяца выкопали их и сравнили степень разложения ткани. Чем активнее почвенные организмы перерабатывали хлопок, тем меньше оставалось от белья.
1: Ну, понятно.
0: Авторы предложили использовать степень его разложения как простой и наглядный показатель биологической активности почвы. То есть, если вы не знаете, насколько хорошо у вас вот в огороде что-то растет, закопайте трусы сначала на пару месяцев.
2: Нет, вообще, конечно, я понимаю, что это такая огромная индустрия под названием Шнобельская премия, где сначала сидит этот оргкомитет и придумывает. Ведь можно, на самом деле, для проведения, вот для изучения этой почвы, просто хлопковую ткань закопать. Но
1: можно.
2: Они же
1: нет.
2: Именно про трусы
1: это
2: говорят.
1: Не круто.
2: Потому что просто ткань не цепляет, а
0: конечно.
2: Любой разговор про трусы
0: конечно.
2: Любых половозрелых людей цепляет.
1: Там резинки, всяческие украшения, бантики. Так,
2: резинки и украшения?
0: Берите на вооружение. Вот, во всяком случае, чихать мы теперь будем, наверное, по-новому.
2: Сморкаться.
0: Сморкаться, да. Спасибо, исследователь.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина!
8: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Татрем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Татрем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
9: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк!
10: Яркие каникулы?
11: Айна-парк!
10: Саратов, Верхняя, 17. Это самый новый. Телефон в Саратове. 683535.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
17: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90.
18: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39, 36, 36.
21: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд, 7-Б. Московское шоссе, 14-А, корпус 8.
22: Агат. Продавай

0: выгодно.
1: ООО «Перспектива». ОГРН 111-525-71-1440. Нижний Новгород.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: лучший подарок другу летом – это, конечно же, что?
1: Кабачок,
0: выращенный на собственном огороде. Потом их выросло столько много, что нужно срочно раздавать друзьям, знакомым, тетушке, дядюшке, учителю из школы и так далее.
1: Мне ведро слив подарила соседка. Так было приятно.
0: Да.
1: Такие вкусные.
0: И вот после этого ты говоришь Захару, что он не несет яблоки, а тебе, значит, принесли ведро слив, и где сливы мы тоже не ели, между прочим.
1: Ну, извините, это все-таки не я их выращивал, меня угостили. Ну ладно.
2: Хорошо, я
1: ладно.
2: Не выращиваю яблоки, они сами растут.
0: Удался ли урожай вас в этом году? Чего больше всего уродилось? Ваш личный рекорд? И сколько кабачков вам подарили? Ну, это понятно, про кабачки это так уже. Шуточки, остальное все по-серьезному давайте выяснять.
1: Да, если есть на свете рай, то это Санкт-Петербургский край, потому что там уродилось все у Дмитрия, кроме картошки. Помидоры в теплице до сих пор зреют быстрее, чем успеваем переработать. С кабачками справились 25 литров икры, а? Компота в сотни банок, ну и прочего в ассортименте. На грядках пока дозревает свекла, а в лесу грибы.
2: Если есть на свете рай, то это еще и Дальний Восток, поскольку там дожди.

0: Но, несмотря на это, томаты, кабачки, огурчики, тыква, кукуруза самая вкусная. И перчики. Все уродилось.
1: Кукуруза на Дальнем Востоке?
0: Да,
2: да, вот. Я тебе говорю, в этом году именно на Дальнем Востоке, в Сибири, какие-то удивительные факты агрономические происходят.
1: Не, ну ладно, кедровые орешки, я понимаю, да. Тонны кедровых орехов.
2: Уродились.
1: Даже, Сибирь,
2: посеяли,
1: да.
2: Они уродились. Здравствуйте, любимые авторадио. Пишет Оксана из Ельца. По поводу кабачков. Что значит, хочу сказать? Всегда найдется доброжелатель, который предложит сезон кабачок. Беру, чтобы не обидеть. Потом потихоньку выбрасываю. Ну, лень возиться. Хотя, при всем при этом, очень люблю кабачки. Особенно с чесночком. Ну, так что ж, да что возиться? Взяли с чесночком, сделали, да и все. Что же, выбрасываете-то?
1: Урожай неплох, пишет Стас. Кабачков немерено тоже. Хорошо, что сбагрил половину на работе. Капуста гигантская, яблок много. А вот картошка подкачала. Так же, как в Санкт-Петербурге, да? Копали-копали, а там с ноготок. Только зря в жару мучились. Вот, давайте пока, наверное, с урожаем повременим, да? Битва,
2: ну да,
1: за него продолжится в следующем часе.
2: Несколько бачков уже взвесили, нормально. Вернемся к...
0: Все растет.
2: К урожаю.
1: Кроме
2: уже теперь через час.
1: Плюс 7-915-459-2020. Наша овощебаза работает по этому номеру.
0: Ну, не забывайте, официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф.
4: Мурзилки Лайф.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОК представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОК. 18+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количестве, в сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин призвал увеличить количество путешествий по России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов в год. Как сообщает газета.ру, такую задачу поставил Владимир Путин. По словам президента, поездки по стране должны быть не только удобными и безопасными, но и помогать людям больше узнавать об истории и культуре России. При этом внутренний туризм продолжает меняться уже сейчас. По данным аналитиков, на бархатный сезон больше всего бронирований приходится на Санкт-Петербург – 18%. За год интерес к городу вырос на 54%. Также заметно увеличилось число бронирований в Сириусе – федеральной территории рядом с Сочи, где расположен Олимпийский парк. Туда путешествовать стали на 37% чаще. Во Владивостоке рост составил 36%. В пятерку самых популярных направлений этой осенью также входят Москва и Адлер.
0: Про выплаты.
2: Более 200 российских компаний начали выплачивать сотрудникам по 1 000 000 рублей при рождении ребенка. Как пишет «Коммерсант», сейчас в так называемый «клуб демографических миллионеров» входит уже 227 предприятий. Компании также вводят гибкий график для родителей, помогают с образованием детей и поддерживают многодетные семьи. По данным Совета Федерации, полный золотой стандарт корпоративной поддержки семей уже внедрили 8.

0: 76 компаний. При этом демографические программы начинают влиять и на деловую репутацию бизнеса. Компании с такими мерами могут получать дополнительные преимущества при участии в закупках и кредитовании.
1: Про погоду.
0: В Москве за выходные может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства, дождь начнется уже в ночь на субботу, а днем станет наиболее интенсивным. Возможны грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Непогода сохранится и в воскресенье. Какой погоды ждать москвичам в выходные, Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Погода сломается, она из квазилетней перейдет в осеннюю. Действительно, суббота очень дождливый день и очень ветреный день, и температура понизится, не будет уже 20-22 градусов, а будет всего лишь 16-18 градусов. В воскресенье интенсивность дождей уже станет меньше, но температура продолжит плавное снижение, потому что уже в воскресенье 15-17, а в понедельник вообще 12-14 градусов с небольшим. Кратковременными, но все-таки с дождями.
0: На фоне непогоды в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом, по прогнозу синоптиков, уже с 8 сентября в столичный регион может прийти бабье лето. Между тем, в Испании и в Андалусии зафиксировали рекордные для сентября 45,7 градуса. Таким образом, во второй раз был достигнут абсолютный температурный максимум для этого месяца за всю историю метеонаблюдений. По данным испанских синоптиков, первая половина этого года стала самой теплой за последние 65 лет. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагина, Гордеева и Захарова.
1: Ну что, добрый вечер, садоводы и огородники.
2: Здравствуйте, уважаемые дачники.
3: Привет всем.
1: Как у вас там с урожаем? Все хорошо? Об этом мы сегодня, собственно, и разговариваем в нашем эфире. Вот у нас, допустим, мы тоже можем похвастаться. У нас в этом году отличный урожай. И в данный момент тут уже поспел прекрасный банк. 17 тысяч рублей. Мы его вот поливали, тут удобряли. По 2 тысячи каждый раз докладывали. О, 17 выросло.
2: Выросло 17, а тут может прибежать еще генеральный партнер. И вообще умножить все на 2, получится 34 тысячи. В ближайшем эпизоде именно эти деньги, именно эту сумму мы разыграем.
3: Не может прибежать, а обязательно прибежит, если будут выполнены два условия. Если у вас есть гимн авторадио в мобильном телефоне, и вы нас внимательно слушаете, назовете песню, которая начинает звучать.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Автор.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Слушайте, какая драма, когда у нас счастливый сезон игры «Много денег». Ну какая? Вообще никаких вопросов, да, абсолютно. Тут и деньги есть, и ваше желание мы исполняем вместе с нашим генеральным партнером игры «Озонбанком». Вот согласитесь, ну какая может быть действительно драма, если мы можем сделать абсолютно все для вас?
2: Мы взяли на себя повышенные обязательства и с успехом их выполняем. Призовой фонд счастливого сезона на самом старте будет 5 миллионов рублей, но мы их раздаем изо всех сил и с огромным удовольствием. 5 заветных желаний, 2 желания.

0: 5 сентября, потому что именно на этот день назначен третий суперфинал, когда все случится, когда будут здесь артисты в гостях, будет звучать музыка, а вы будете внимательно слушать Авторадио, и мы будем исполнять ваши мечты.
1: И если вы хотите стать участником третьего суперфинала, именно 10 сентября, срочно идите на сайт Авторадио, меняйте гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, пишите нам, рассказывайте про свою мечту. И добро пожаловать на борт.
2: Да, ну а сейчас пример, как это бывает у нас, и в суперфинале в том числе. Но пока играем, напомню, на деньги. В банке у нас 17 тысяч рублей.
0: Но генеральный партнер игры готов удвоить эту сумму, то есть до 34 тысяч рублей. Просто вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
2: Нажимай на кнопку, Гордеева.
0: Пожалуйста.
2: Играть мы будем с номером 4066, ну так заканчивается. Принадлежит он Игорю из Орловской области. И, внимание, читаю, чего же хочет Игорь в этой жизни. Посетить гейзеры на Камчатке. Служил в Петропавловске-Камчатском, а на гейзеры не попал. Какая замечательная мечта, друзья. Давайте звонить Игорю прямо сейчас. И что необходимо? Гимн Авторадио услышать. И чтобы Игорь, собственно, назвал ту песню, которая только что была. Это была Гагарина. Драмы больше нет. Им есть у Игоря. Так.
1: Алло, Игорь.
3: Да.
1: Да, привет, это радиостанция Авторадио. Это Мурзилки Лайф.
2: Здорово.
1: Кирилл Брагин, Гордеева, Захар. Мы услышали гимн у тебя в телефоне. Все хорошо. Ты участник игры «Много денег». Игорь, ты с нами?
2: Алло.
3: Алло, да.
1: Да, гимн Авторадио у тебя звучит, это очень здорово. Соответственно, ты зарегистрирован в нашей игре. Давай, прежде чем мы перейдем к тому моменту, когда...
2: Главному вопросу.
1: Будем узнавать у тебя песню, расскажи, пожалуйста, ты написал нам про свою мечту, что ты хочешь увидеть гейзеры и посетить их на Камчатке, верно?
3: Да, так точно.
1: Да, а скажи так точно, ты же там служил не так далеко, но почему-то вместо того, чтобы поехать на Камчатку, поехал на дембель домой. Что тебе помешало поехать на гейзеры?
3: За квартирой поехал домой. Нет, просто очень дорого, накладно ездить на гейзеры.
1: Пока служил, да. Хорошо, Игорь, сейчас надеюсь, что с помощью Авторадио твоя мечта, конечно, осуществится. Напомню, что ближайший суперфинал состоится уже совсем скоро, 10 сентября, помнишь, отлично. Ну, а сейчас мы тебе готовы предложить деньги из банка, это 17 тысяч рублей, но ты должен назвать песню, которая только что звучала в нашем эфире. Может быть, ты репетировал, как прослушивать, чтобы 10 сентября быть с нами, правильно?
2: Главное не прослушивать именно, а слушать.
1: Да, слушать, да. Так
3: что... Второй раз звоните.
2: Ну вот что ж такое. Вот Бог любит троицу. Игорь, жди третьего раза, но обязательно слушай нашу радиостанцию.
1: В любом случае, гимн Авторадио у тебя звучит ярко и красиво, и точно по нотам. 3000 рублей, согласно правилам нашей игры, мы тебе отправляем.
0: Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
2: Еще немного, как говорится, меда и для Игоря, для всех наших слушателей. То, что помимо того, что у нас есть 5 миллионов рублей в призовом фонде и 5 ваших заветных желаний мы исполняем в этом году, это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Друзья, не забывайте, что уже завтра и послезавтра, то есть субботу и воскресенье, мы объявляем супер-уикенд! Это действительно наша традиционная забава, если можно так назвать, для того, чтобы вы стали богаче. Играть будем часто, каждый час, а то и еще чаще, для того, чтобы, ну, естественно, обогатить вас в разной мере, ну и, естественно, для того, чтобы вы проверили свои умения слушать Авторадио и отвечать на вопросы.
2: Так что всем удачи, запускаем радиорулетку.
1: Банк игры подрастает до 19 тысяч рублей.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
5: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3532.
10: Окошкина!
11: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Которыми долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36. Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrack. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Музыка

0: новый учебный год, и снова юные бунтари беспокоят учителей, особенно консервативных, своим внешним видом. Тут вам и новомодные прически, и вызывающие принты на футболках, и, о боже, даже джинсы. Классные руководители рассылают сообщения о внешнем виде ученика, в которых указана высота каблука, запрещенный цвет волос и тому подобное.
1: Ой, я такие каблуки видел тут.
0: Вот, скажите мне, чем футболки или зеленые волосы мешают учебе и что грозит школярам за нарушение этих требований? На связи с нами юрист Полина Гусятникова. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Но расскажите, что именно школа может требовать от ученика и на что школа влиять не может и вообще не имеет права?
2: Да, действительно, тема очень интересная и максимально актуальная. Но дело в том, что не стоит перемешивать все вместе. То есть рассматривать одежду нужно отдельно, а все, что касается причесок и остального внешнего вида, надо рассматривать отдельно.
0: Полина, вы знаете, я получил от классного руководителя, переслали сообщение, именно в одном флаконе и высота каблука, и одежда, и прически, я имею в виду цвет.
2: Но такого быть не должно. Дело в том, что у нас федеральный закон об образовании, он предусматривает полномочия школы только в установлении вида одежды для школьников. То есть школа может предъявлять требования только, простите за тавтологию, но в школьной форме. То есть все остальное, требования к остальному внешнему виду, это прическа, макияж, пирсинг, все что угодно, уже, соответственно, требования к этим вещам школа у нас предъявлять не может. Вот, соответственно, более того, если мы говорим про школьную форму, то, опять-таки, чтобы требовать, чтобы ученики ходили в определенной школьной форме, опять-таки, все это должно быть урегулировано внутренними актами этой школы. То есть не так, что один классный руководитель этой школы говорит одно, второй другое, и каждый из них, соответственно, не основываясь ни на чем, считает, что его позиция наиболее правильная. То есть нет, все равно должен быть внутренний документ школы, который, соответственно, четко регулирует, какую форму можно и какую одежду можно одевать в школу, а какую нет. Вот. Поэтому, если человек приходит в форме, но с какой-нибудь экстравагантной прической или, например, девушка ходит с макияжем, то, соответственно, это допустимо, это ни в коем случае не противоречит законодательству. Более того, даже если мы говорим о заключении договора об образовании, даже в договоре об образовании стороны не могут согласовать между собой, родители и школа, какие-то вот условия, отступающие от федерального закона об образовании. То есть школа не может требовать даже в договоре идти на какие-то условия по внешнему виду.
4: Школьный совет не имеет права, да? То есть, ну, как это там, когда родители плюс руководство школы не имеет права принять свои внутренние распоряжения какие-то по этому поводу?
2: Если они будут противоречить федеральному закону, а если это будет касаться всего, кроме школьной формы, то они будут, то в случае какого-либо спора с департаментом образования или прокуратурой, или, не дай бог, в суде, значит, суд или прокуратура обязательно станут на такую позицию, что законодательством это не предусмотрено, и, соответственно, ученики могут не следовать этим правилам.
1: Да. Но если произошло нарушение школьного режима, что может грозить ученику?
2: На нарушение, в принципе, довольно строго может оцениваться. То есть, во-первых, это либо замечание, либо выговор. В крайних случаях возможно отчисление. Но для того, чтобы наступило отчисление, необходимо, чтобы совпало три фактора. То есть, во-первых, чтобы ученику было более 15 лет. На всех остальных учеников это, в принципе, не распространяется. Более того, до этого ученика уже должны были быть замечания или выговоры. И, соответственно, пребывание ученика в школе, в принципе, должно оказывать какое-то отрицательное влияние на остальных учеников. Вот только тогда в какой-то общей совокупности всех этих факторов можно говорить о крайней мере об отчислении.
1: Еще надо доказать, что я оказываю, мой сын, допустим, оказывает плохое влияние, да? Может, я так не считаю.
4: Давайте еще раз тогда проговорим, что делать родителям, если их ребенка, которому, наверное, получается уже плюс 15 плюс, выгнали из школы за те же самые, например, джинсы, которые не по школьному уставу.
2: Необходимо обращаться в департамент образования, либо в прокуратуру, либо в суд, либо, например, одновременно и в департамент образования, и в прокуратуру, и требовать восстановления ребенка в школе и, соответственно, восстановления его прав, потому что такое отчисление нарушает его права, потому что противоречит закону.
0: Хорошо.
4: Подождите, но если у нас прописана школьная форма?
2: Ой, если... Прошу прощения, да, если школьная форма, то, соответственно, нужно, чтобы проверялся факт того, что оказывалось отрицательное влияние на, соответственно, других учеников.
0: Нормально, потому что я пришел в джинсах и да. отрицательно

0: влияю на всех.
1: Отрицательно, потому что ты расхолаживаешь. Не нарушаешь говори. Дисциплину не общественную.
0: Говори. А родители могут вообще оспорить то или иное требование к внешнему виду ученика?
1: Ну вот, говорят, да.
2: Да, конечно.
0: Вот когда получаются эти требования.
2: Да, конечно, в любом случае есть администрация школы и есть департамент образования, который эти все вопросы регулирует.
1: Понятно. Спасибо.
0: Я еще раз перечитаю, с вашего позволения, вот перечитаю. То, что мне прислали из школы.
1: Распечатай сыну вот эти вот установки, то, что можно вот сходить в том-то и в том-то.
0: Полина, в общем, вы понимаете, что если сына будут выгонять, я вам позвоню
2: да,
0: еще
2: я
0: раз.
2: Понимаю.
0: Мы пойдем вместе. Юрист Полина Гусятникова была на связи. До свидания.
2: Всего доброго.
3: Вечернее шоу.

0: Вот что значит настоящий верный друг.
1: Дженджи значит настоящий друг.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮНИЭС в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОКРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на «Ашан.ру».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Авторадио.

0: не медицинский диагноз и не деменция в клиническом смысле. Это такое, скорее, яркое наблюдение, некий феномен, который действительно сейчас очень многие наблюдают у себя, когда стало вот долго удерживать внимание сложновато, отвлекаемся мы, хуже запоминаем информацию и так далее, и так далее. Да, то есть действительно это мы начинаем наблюдать и у взрослых, и у молодежи.
1: Да, вот я тоже хотела сказать, что, наверное, это касается не только от 16 до 28 лет, но а хотя всех. Они, впрочем, просто, может быть, более активные пользователи.
0: Здесь просто у молодежи там несколько факторов. У них еще мозг развивается, он у нас в целом развивается до 25 лет, и есть разные периоды, в которые нам важно, чтобы мозг выполнял свою задачу. И если он очень сильно перебирает информацию, для него это все-таки большой стресс. Mm-hmm. И поэтому, возможно, в дальнейшем, если сейчас вот будут проводить какие-то исследования, можно будет говорить о каких-то рисках деменции, но на данном этапе сейчас такого нет. То есть такую память, это скорее можно интерпретировать как некий режим нашего внимания, потому что у нас мозг очень пластичен. Да? То есть вот если мы будем смотреть с эволюционной точки зрения, то человечество огромную часть такой своей истории, оно существовало совсем в другой среде. Какую оно там информацию получало? Ну, там, птичка полетела, да, рыбка...
2: Это как у Пушкина читаешь, там, когда Онегин-то, да, или там Татьяна, когда они в деревне сидели. Дай бог, карета какая-нибудь проедет, чужая.
1: События.
2: Уже уже обсуждают все. Да, а сейчас вон она свалится всего.
0: Вот фильмы даже, если посмотреть, старые, там совсем другой темп. Потому что многие не могут на скорости 2х, вот сейчас только их смотрят, да, потому что это очень слишком медленно. И мозг у нас к этому адаптировался. И он адаптировался еще к тому, что ему в целом-то не особо нужно что-то запоминать. Потому что если тебе нужен какой-то факт, ты можешь залезть в интернет-энциклопедию. Если тебе нужно вспомнить, как день рождения, тебе даже не нужно вспоминать, телефон тебе об этом напомнит.
2: Так, а как предотвратить?
0: Язык даже не обязательно учить, переведет тебе переводчик.
2: Ну а предотвратить все-таки это как-то можно, вот эту цифровую деменцию?
0: Да, конечно, так как у нас все-таки мозг пластичен, мы можем и в обратную сторону, да, то есть читать какие-то длинные тексты, смотреть вот фильмы не на ускоренном воспроизведении, прогулки, то есть все то, что требует такой медленного темпа, включенности такой, нигде у тебя внимание будет перескакивать, то смс-ка от начальства, то новые там видео с котиком, то еще какое-то уведомление от смарт-часов. А там, где внимание нужно будет удерживать долго. И тогда мозг может научиться не только в одном режиме быть, но и в другом. И даже применять их оба по мере необходимости.
1: То есть, в принципе, нельзя сказать, что этот процесс необратимый. Если даже там молодой человек заметил себе проблемы с памятью, с концентрацией, то просто сбавляешь инфошум, меньше работаешь в соцсетях, выходишь на прогулку и смотришь старые фильмы.
2: Информационный детокс, да?
0: Да, да. То есть, в таком... В каком режиме просто мозг работает, наше внимание работает. И вот хорошая новость в том, что вот есть у нас такая штука, как нейропластичность. Да? Наш мозг, он не становится каменным. Вот мы научились, и все, дальше ничего не произойдет. Нет, мы можем обучаться там, новому языку, например. Даже если ты вырос в одной стране, ты прекрасно можешь освоить язык другой. Пожалуйста.
1: Спасибо за оптимизм. Психолог Валерия Булавина была с нами. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
3: Спасибо.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ. Рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирогов, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газа. Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
11: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок.

0: Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Здесь такая интересная информация. Оказалось, что жители северной столицы и вообще Ленинградской области оказались более привязаны к дачным традициям, и они более радеют за выращивание собственного урожая, чем, например, москвичи.
1: Потому что, может быть, им более трудно достается? Потому что все-таки посевернее, похолоднее.
0: Так тогда, наоборот, могли бы, знаешь, сказать, да ну его нафиг, что с этим бороться?
1: Да нет,
0: что
1: нет,
0: там заберешь с этого участка? Там, да? Нет, тут именно вот такой для них именно дача, это для того, чтобы на ней поехать, поработать и собрать урожай, понимаешь? Угу. То есть дача не для того, чтобы там поехать шашлычки пожарить, а именно в первую очередь дача для того, чтобы обеспечить себе
1: культура культурой, а есть хочется.
0: Да, ну вообще, в принципе, такое отношение к даче у практически 60% по всей стране, но вот питерцы тут москвичи обогнали в плане любви. Давайте почитаем ваши сообщение по поводу того, удался ли вас урожай в этом году, чего больше всего уродилось, ваш личный рекорд, все это в лайв-чате под названием «Кому кабачок?».
2: И начну я, пожалуй, с суровой правды жизни, реалии сегодняшнего дня. Итак, привет из Королева, пишет Инна. В нашей зоне рискованного земледелия, как ни странно, уродился виноград.
0: Так.
2: Это город Королев, вот здесь, вот рядом совершенно.
1: Удивительно.
2: Кабачки – это само собой, огурцы – тоже само собой. Газон вообще хорош в этом году. Косили всего пару раз в неделю, это очень часто. Электрический триммер не смог пережить этот сезон. И теперь внимание. А в бензиновый муж сливать бензин не дает.
1: Тогда что, косой?
0: Его можно понять.
2: Косой, либо надо покупать электрическую газонокосилку. Да, да, да.
1: У Васильевича тоже в этом году было очень много ягод. И малина, ежевика, голубика, земляника. Сейчас я просто слюной подавлюсь. А, плюс баклажаны, капуста, помидоры, картофель. Две яблони сломались под весом плодов.
2: Я его понимаю. Васильевич, где живет, простите?
0: Брянск.
2: Брянск. Ну, Брянск. Неудивительно все-таки.
0: Слушай, ну вот мы по центральной России сколько ездили, вот, да, вот в конце этого лета, а я везде смотрела. Просто какие-то невероятные.
2: Невероятные, да.
0: Просто все деревья согнулись под весом.
2: Пару лет яблоки не было яблок, да. А, опять-таки, Московская область, город Верья. Слюнявчик не убирай, пожалуйста. Значит так, яблок нереальное количество. Ежевику даже собирать перестали. Черешни было столько, что даже не все собрали с деревьев, оставили птичкам доедать. Слива желтая вообще под ногами и не собираем уже.
1: Вот.
2: Красную смородину тоже всю собрать не осилили.
1: Адрес.
2: Верия, Верия, Московская область.
1: Я же не поеду, просто верю. Верия, где у вас тут сливы?
2: Нет, где Ирина, у которой урожай?
1: Спасибо, так, запомнили.
0: Запомнили, слушайте, ну продолжим еще, хорошо идем, урожай хороший, да, аппетит разгулялся, я себе прям ярко представляю все эти картины, так что, друзья, про урожай 2026, чего больше всего уродилось, ваш личный рекорд, рассказывайте, хвалитесь или жалуйте наши координаты.
2: Плюс 7-915-459-2020, это смс, мессенджер Макс, и обязательно официальная страница Авторадио в ВК.
3: Лайф-чат. Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на vita.ru/12+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: Что сделал ваш отец? Это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 312 из общего числа будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. Еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение нескольких дней, за границей участки будут открыты только 20 сентября. Адреса можно заранее посмотреть на сайтах Центральной избирательной комиссии и российских загранучреждений.
0: Про реформы.
2: Минцифра готовит реформу лицензирования операторов связи. Как пишет российская газета, вместо действующих почти двух десятков видов лицензий предлагают оставить три – базовую, универсальную и генеральную. Стоимость лицензии может составить от 1 до 50 миллионов рублей. Одновременно значительно вырастут требования к самим компаниям. Например, для универсальной лицензии оператору потребуется не менее 100 миллионов рублей собственных средств, а для генеральной – миллиард. Представители отраслевых ассоциаций опасаются, что новые условия окажутся слишком дорогими для небольших региональных провайдеров, и часть из них может уйти с рынка. Это, по их мнению, способно привести к росту тарифов и снижению конкуренции.
0: Про финансы.
2: Каждый пятый россиянин считает совет иметь финансовую подушку устаревшим. Как пишет газета «Рум» со ссылкой на аналитиков, еще 24% признались, что не верят в возможность накопить запас денег на 3-6 месяцев. А каждый четвертый считает нереальным откладывать по 20% дохода. Кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности финансового университета Валерия Минчичева в беседе с Авторадио рассказала, правда ли финансовая подушка устарела.
3: Совет формировать финансовую подушку не является устаревшим. Он, возможно, сейчас нуждается в модернизации, если мы понимаем его неверно. Финансовая подушка безопасности – это не наличные средства в книжке или в специальной шкатулке, которые лежат дома, и на 6 месяцев их должно хватить для обязательных трат. Финансовая подушка безопасности – это ликвидные активы, которые смогут обеспечить обязательные траты домохозяйства, семьи или одного человека на ближайшие 3-6 месяцев. Один из советов – это не манкировать формированием финансовой подушки безопасности или, если нет такой возможности, не создавать ее, но не забывать про страхование, которое может обеспечить в случае неблагоприятной ситуации, которая происходит в жизни, с имуществом, позволить человеку финансово быть независимым какое-то время.
2: По словам экспертов, держать такую подушку только наличными не обязательно. Для этого можно использовать современные финансовые инструменты, например, накопительные счета или краткосрочные облигации.
0: Про курьезы.
2: 70 тысяч пинт Гиннес украли в Великобритании. Похитители приехали на склад в графстве Чешир на двух тягачах, подцепили прицепы с пивом общей стоимостью 205 тысяч фунтов стерлингов, это около 22,5 миллиона рублей, и уехали. Как пишет The Independent, внутри находились около 800 бочек Гиннес, предназначенных для доставки в местные пабы. Полиция разыскивает двух подозреваемых и рассчитывает вернуть похищенный груз. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
4: Вот скажите мне, а зачем я вчера смотрел «Дачу»? Ну, в известных ресурсах, где продаются всяческие вещи. Зачем ты смотрел «Дачу»? Хотя я не собираюсь «Дачу» покупать.
5: Может, ты хочешь ее продать?
4: И продавать я не собираюсь. Да? У меня была когда-то, я уже продал. Не, я к тому, что, друзья, продолжая тему урожая, да, можно, конечно, мечтать об урожае, об огромном, но надо с чего-то начать, да, ну, хотя бы купить участок. И вот тут может прийти на помощь Авторадио, между прочим, если у вас это заветная мечта, но вы никак ее не можете осуществить.
5: Кстати, давайте отметим, коллеги, что вот уже достаточно долгое время продолжается счастливый сезон, и мы постоянно изучаем те мечты наших слушателей, которых выбирает Авторадио рулетка. И дача – это очень частый вариант.
4: Либо, ну да, номер 3 или 4.
5: Либо как-то хочу дачу, либо там хочу отремонтировать дачу, либо хочу построить баню на даче, либо там еще что-то хочу на даче.
6: Все вокруг.
5: Да, да, и это прекрасно. прекрасно. Так что, действительно, если вы радеете о своей даче или хотите ее совершенствовать, перестроить или отремонтировать, то, в принципе, обращайтесь к нам.
1: Итак, друзья, 10 сентября, тот самый день, когда состоится третий суперфинал нашей игры «Много денег», и кто-то вполне вероятно может получить дачу, да? Потому что это его мечта.
4: Гимн Авторадио вместо гудков в вашем смартфоне, и все внимание на наш эфир, друзья. Удачи!
0: Вечернее шоу.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. Тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
2: На Авторадио.
3: Коллеги, как думаете, какая вещь в доме самая грязная?
4: Ну, много.
5: Дверная ручка какая-нибудь.
3: Ну, понятно, там коврик для обуви, вот это вот все приходит. Да, ну то, что обычно там обувью пачкается.
4: Не коврик, ну, в смысле, входной.
3: Ну да, да, входной, то, что с улицы тащится. Хотя с легкостью можно было назвать еще там, допустим, я не знаю, унитаз, да, или мусорное ведро.
5: Да, рекламу же все смотрели, как там много бактерий ползает.
3: Да, да, да. А нет, друзья мои, бактерии притаились в тех местах, которые априори кажутся нам абсолютно чистыми. Раскроет глаза на чистоту наша гостья, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог Ирина Тараненко. Ирина, на связи, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Давайте развенчаем мифы и составим свой антирейтинг самых стерильных вещей в доме. Возглавляет его? Вам слово.
6: Давайте предположим, что это губки для мытья посуды.
3: Да, губка для мытья посуды?
5: Ну, там же постоянно
3: все моющие средства.
4: Которые убивают все, да.
3: Да, почему вдруг губка, интересно?
6: Ну, такая многосложная структура поролона впитывает в себя огромное количество остатков пищи, в том числе непромытая до конца, с остатками даже моющего средства. Там порядка 400 типов бактерий находится на поверхности. Поэтому, да, это просто лидер среди самых стерильных, в кавычках, мест.
3: Ирин, и что, да, вот эти бактерии, получается, остаются на посуде, когда мы ее моем, или нет? Или все-таки они как-то...
6: Конечно, они там оседают, просто чаще всего в небольшом количестве, если регулярно менять губки. Поэтому

0: это не грозит пищевыми отравлениями. Но если вы губки меняете крайне редко, то, конечно, это очень опасный фактор развития кишечного отравления.
1: Понятно.
2: Но самое главное понять очень редко. Это как редко?
1: Да, кстати.
0: Редко это, если вы меняете губки один раз в неделю и чаще, это хорошая кратность смены губок. А если это происходит реже, то вы себя подвергаете риску кишечных инфекций.
1: Извините, раз в неделю это какая-то недоступная роскошь, я считаю. Недопустимая даже. Ну, простите, хорошо.
2: Наверное, недель-две у меня получается.
1: Ну, у меня месяц, я вот прям... Ну, хорошо, ладно, что вы за
2: губки? Ладно, давайте, а что дальше? Там, разделочная доска, спонж для нанесения макияжа, тюбик с тушью для ресниц.
1: Рассказывайте.
0: Все эти переписанные вами предметы делят, наверное, тройку призеров.
1: Да что?
0: Разделочные доски, особенно деревянные, многие так любимые эко-доски, да, это просто неимоверный рассадник бактерий. Чаще всего в доме не используют несколько досок, ну, как правило, да, это одна-две, но нет такого, как, допустим, в кулинарии для сырого мяса, для курицы, для рыбы
1: хлеба.
0: Отдельные доски. Для хлеба, для масла, для сыра, да. Конечно, дома это все чаще сбивается на одну-две поверхности. Бактерии проникают в структуру дерева, в пористую, соответственно, там происходит размножение, и любой контакт, даже не зараженной пищи, вот с такой доской, он опасен развитием инфекционного заражения для нас.
2: Стоит доску менять каждую неделю? Это уже реально не напасешь никаких денег.
0: Здесь есть несколько способов. Если вы используете деревянные доски, то прежде всего это способ называется скобление, то есть снятие верхних слоев. Хорошее просушивание доски, то есть после мытья она должна быть действительно хорошо просушена, и, конечно же, обработка именно специализированными дезинфицирующими средствами. То есть недостаточно обработать доску каким-нибудь стандартным моющим раствором.
1: А что за средство это?
3: Наждачка!
1: Спирт? Нет, какое-то специальное средство. Это какое?
0: Спирт замечательное средство, замечательное, чудесное, просто расход, конечно, будет неимоверный, чтобы погрузить доску,
1: ради...
0: и она смогла полностью пропитаться, и кто же только спирт это продаст?
3: Спирт-дезинфектор и так внутри.
1: А вот мы слышали новость, что мягкие игрушки – это рассадник всевозможных бактерий. Их же вот этим дезинфекцией-то не промоешь, не убьешь, как говорится.
0: Мягкие игрушки надо выбрасывать. Если они очень долго находятся дома, и если это какая-то суперлюбимая игрушка, которую 100 раз уже истрепали, изнежили, я не знаю, постоянно с ней ложатся спать, как бы это ни было грустно, но игрушки все-таки должны подлежать утилизации, потому что они накапливают не только пыль, не только остатки роговых чешуек кожи, да, когда человек обнимает, целует, прикасается, спит, да, но и всех остальных микроорганизмов, которые обитают в квартире. Поэтому не забываем про полевых клещей, которые там кишмакишат. И, конечно, их надо стирать, просушивать, безусловно, но есть такие туго набивные мягкие игрушки, которые в домашних условиях не обработать. Ну, в лучшем случае, конечно, можно сдать в химчистку,
1: да.
0: Но надо... Да, конечно, но надо понимать, что всему есть срок.
1: Понятно.
0: Жаль, да,
1: придется все-таки расстаться с моим медведем.
3: С детства?
1: Да. Спасибо огромное, очень интересная беседа. Врач-эпидемиолог Ирина

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября. День скидок. Во дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы. 15% на клубные карты.

0: Подробности по телефону 28 70 79.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-283-03. Советская 9-30, офис 201.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Коллеги, а вы знаете, что я нашел повод для следующего апреля?
1: Ты уже до апреля добрался?
0: Да. Дело в том, что именно в апреле следующего года легендарная «Лада Нива», к которой, Гордеева, ты имеешь непосредственное отношение, поскольку ты являешься владелицей такой автомобиля.
2: Счастливой.
0: Такой машины.
2: Обладательницей.
0: Да, отметит свое 50-летие.
1: Не то, чтобы моя машина отметит 50-летие, хотя она стремится
2: тоже. Тоже, кстати, повод.
1: Она близка.
0: Да. И самое главное, что она у тебя в полном, что называется, здравии, на ходу.
1: Да, это абсолютно.
0: За полгода до юбилея автомобиль прошел, пожалуй, наиболее масштабную модернизацию за всю свою историю. Вы представляете, 50 лет автомобиль практически не менялся. И вот сейчас решили в честь вот этого события ее немножечко проапгрейдить и улучшить.
2: Ну, это как буханка, понимаешь? С самого начала классно сделали.
0: Да.
2: Зачем улучшать то, что классно получилось с самого начала?
0: Ну, здесь, наверное, спрашивают лучше у инженеров, да? Ну и сейчас, в ближайшее время, я уверен, нам расскажут более компетентные специалисты, что же там изменилось.
2: Будем надеяться, да, потому что, ну, конечно, вот, есть у нас, кажется, связь. Алло, Ян ХЦР у нас на связи.
0: Да, наш... вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, приветствуем.
3: Добрый день.
2: Добрый
3: вечер, пардон, вечер.
0: Ну что, я не знаю, заранее, конечно, нельзя поздравлять Ниву, но, тем не менее, будем готовиться. Расскажи, пожалуйста, про вот этот вот апгрейд Нивы, что там изменилось, обновки какие?
3: Ну, вообще, если внешне мы изменений, слава богу, мне кажется, заметить не, принципиально не смогли, но только небольшие.
2: Хорошо.
3: Мне это на самом деле нравится, то... многие какие-то узлы и агрегаты изменились в лучшую сторону. Да, для этого потребовалось 50 лет, но тем не менее. Первое, что нам бросают в глаза, это изменившийся мотор, который был раньше 83 лошадиных силы, и двигатель, и объем его был 1,7, а теперь 1,8, и это уже 90 сил. Но это не самое главное. Дело в том, что изменились показатели... тяговые, то есть ньютоны на метр, и они выросли примерно на 20%, что очень...
2: Для Нивы, да, серьезно.
3: Со 120 до 153 ньютонов на метр. И вот это очень важный показатель для машины, которая в том числе очень хорошо, я подчеркиваю, как знаток, между прочим, очень хорошо преодолевает бездорожье. Ну и в городе это приятно, потому что там тоже есть еще дополнительные ряды изменений, касаемое усиления кузова, и это сказалось в том числе на трансмиссии. И сегодня самое неприятное, что было в Ниве, и те, кто был владельцем Нивы или пользователи, а я опять же был владельцем Нивы,
0: так.
3: То можно заметить, что сказать, что ушел в небытие вот этот гул от раздатки нельзя, но он стал значительно тише, поэтому в машине стало намного комфортнее. Это прям, наверное, самое приятное, что мне стоит отметить. Плюс к тому появились дополнительные опции. Стеклоподъемники, подушка безопасности водителя и прочие приятные вещи, которые отвечают потребностям современного человека, садящегося за руль такого мастодонта.
0: Брутального внедорожника.
3: Старца, да. Старого брутальца или брутального старца?
2: Старца брутальца.
1: Так. А вот какие-то фирменные... Ага, да-да-да. Продолжай, Ян.
3: У нас появились некоторые оцинкованные части кузова.
0: Боже!
3: Не все. Это, да, это эпохальное мероприятие. Да, поэтому не все теперь надо будет покрывать антиквариатом.

0: декором есть уже, что нас спасет. Ну и, собственно говоря, теперь будут несколько комплектаций. Я, честно говоря, не очень помню, как они там называются. Соответственно, это будет сказываться несколько на цене. Ну, грубо говоря, будет подушка безопасности в базу входить там или не будет? Будет то или иное.
1: Будут стеклоподъемники в базу входить или не будут? Вот, опять-таки.
0: Ну, знаете как, я вспоминаю «Москвич» образца 1989 года, так там даже руль в базу не входил. Была такая проволока. И сиденье.
1: Знаешь, как доп. Опцию приходишь забирать, вам руль нужен будет? Ну, хотелось бы.
2: Будете брать.
1: Да-да-да, колеса и так далее.
0: Ну, это было действительно так. Сидений не хватало, руля не было, еще чего-то. Поэтому на самом деле...
1: Про магнитолу-то вообще никто не говорит. Понятно, что это была доп.
0: Опция. Вот еще раз повторюсь. Те изменения, которые коснулись Нивы, сделали возможным, во-первых, комфортнее ехать по бездорожью, потому что вот это тяговое усилие совершенно иное. Знаете, это уже немножечко даже дизельный двигатель напоминает на низах. Это неплохая история. Первое. Второе, на этой машине станет действительно комфортнее передвигаться по городу, как это ни странно, потому что вот эти вибрации и звуки, они начинают уходить. Ну, мне кажется, да, и, между прочим, расход топлива снизился.
1: Боже!
0: Он был 9,9 литров, а станет 9, что тоже существенно.
1: Ну, на литре,
0: хотя, правда,
1: да.
0: Мне казалось, что он в реальной жизни 12-13.
1: Но, может, знаешь что?
2: Это твой вариант.
1: Показалось. Да, это показалось. Это ты сильно газовал.
3: Сколько обновленная Нива? Я, конечно же, про цену говорю для любителей бездорожья.
0: Ну, я сейчас, вот знаете, может быть, до конца не подготовился к этому моменту, сколько же обновленная Нива стоит. На самом деле, это самый сакраментальный вопрос.
1: Конечно!
0: Вот. Да, но миллион с кепочкой. Вот.
2: По сравнению с китайскими ценами, это вообще без задаром.
0: Ну, я вам скажу так. Вот если мне сегодня скажут, какой домашний внедорожник для ближнего боя ты хочешь выбрать, так, чтобы недорого и сердито, я выберу однозначно нашу отечественную Ниву, потому что она для меня привычна, понятна, она великолепный проходимец, и даже, несмотря на те огрехи, которые там даже существовали, мы выбирали именно ее. Знаете как, вот те болячки, которые вот на 50-м году, на 51-м году жизни подубрали, они же очень серьезно решают вопросы и комфорта, и тяги, и, соответственно, той же самой проходимости. Если стоит вопрос, какой автомобиль взять, например, живя в сельской местности, ну, у меня даже двух мнений быть не может, и однозначно побежал бы покупать Ниву, потому что это лучший вариант из всех. Надежная, простая, крепкая. Да.
1: Ян, за самую простую версию без кондиционера продавцы на местах просят от 1 200 000.
2: Еще и кондиционер бездорожье.
1: Да. Спасибо тебе огромное.
0: Нет, всего доброго, до свидания.
1: Нивы, спасибо.
2: Да. Спасибо, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с рассказом про новую Ниву.
1: Счастливо.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков. Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Если ты настоящая звезда...
13: Ты это сказал?
12: У тебя нет права на ошибку.
14: Крутой мемчик получился.
12: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
15: 16+. Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Это я не от себя предлагаю. У меня, к сожалению, нет кабачка со своей дачи. Своего
1: неужели тебе никто не подарил кабачок в этом году?
0: Да нет, кабачков у меня было.
1: Не, правда, откуда? Ну да, у тебя же... Ну, свекровь, да, понятно. Да.
0: Нет, у меня, правда, в этом году не очень урожай. Но, тем не менее, в деревню поедешь, все равно без кабачка не останешься. Да? Там есть соседи, подруги и так далее и тому подобное. Удался ли урожай вас в этом году? Чего больше всего, соответственно, появилось ваш личный рекорд? И вообще как, довольны, недовольны 2026 годом с точки зрения...
2: урожайности?
0: Урожайности, да.
2: Начну, дачной урожайности. Начну с призыва к соблюдению техники безопасности. Поскольку уже второй год, пишет Ксения, яблок вообще очень много, а мангал с лавочкой стоит под яблоней. И иногда, пишет она, яблоком так прилетает, что в глазах звездочки пару минут. Поэтому уж будьте любезны.
1: Эффект надо Ньютона. Какую-то сетку натягивать тогда.
2: Но
1: да.
2: Надо либо мангал перенести, это проще.
1: По сочувствиям Екатерине, это Тверская область, поселок Редькино, за 8 лет владения дачи первый раз получила такой скудный урожай. Малость огурцов, еще меньше помидор и на пару-тройку ужинов перца с баклажанами. Сколько сил и денег на рассаду было потрачено. Но, правда, ягод и яблок очень много. Вот это действительно факт. В этом году яблочный очень год. Ну, вот видите, место на место не приходится.
0: Екатерина, ну не расстраивайтесь.
1: Наверное, от многого зависит. Я не знаю, я не дачник, это Захар может подтвердить, как удобряли, опять-таки.
2: Да нет, как, у меня яблоня вот стоит на участке, и она сама удобряется, поливается.
1: Я не про яблоки, я говорю вот про огурцы, помидоры.
2: И огурцы, ну, понятное дело.
1: Многое зависит от того, как и что. Ну, понятно, Екатерина, я сейчас вас не говорю, что вы там нерадивая хозяйка, но просто действительно бывает так, бывает... Может, какой-нибудь жучок завелся? Тоже такая история случается.
0: Я думаю, Екатерина, в курсе.
2: Для
0: я
2: этого
0: думаю,
2: тоже есть специальные средства. Но у меня в теплице растут они, эти огурцы.
1: Да, понятное дело.
2: Вот смотрите, Светик пишет, она сама из Москвы. Но каждый год, уже 17 лет, урожай еду собирать в Курскую область к свекрови. Из года в год слышу одно и то же. В следующем году будем сажать меньше. В течение лета, естественно, идут дожди и пекло, урожая не будет. А по итогу не успеваем собирать, обрабатывать и увозить домой. Картошка уродилась отличная.
1: Это что?
2: Кабачки, тыква, арбузы, дыня, малина, ежевик, смородина, черная смородина. Усыпана вишней мало, виноград еще зреет, а слив нет. А зато вот...
1: Зато у нас сливы есть. Давайте меняться, устроим бартер. Друзья, давайте. В эфире. Кому сливы, кому яблоки?
0: Кабачки.
1: Да, меняемся.
0: Яблоки.
1: Друзья, спасибо огромное вам за отклик. Урожай, как говорится, удался. Ну а у нас, конечно же, поспела фирменная музыкальная пародия.
0: Вот такая!
1: Но через 10 минут покажем.
0: Сочная.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила Marshall. Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе 24, корпус 10.
2: Смаз-лифтинг Ультраформер. Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: Тулиман Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
3: Билеты в кассах города. 12+.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
5: Тау-галерея, первый этаж.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
12: Реклама на Авторадио.
13: 39-36-36.
14: Музыка

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Кормилица наша. Про дачи говорим в том числе, да, ну, дачи, собственные участки, но в любом случае люди...
2: Огород.
1: Да, огород, то, что называется, самообеспечение продукции для семейного потребления, вот как это правильно формулируется, когда люди действительно высказываются о том, что они выращивают на своем приусадебном хозяйстве, будь то это дом с огородом, будь то дача, овощи.
2: Я клубнику, клубнику выращиваю.
3: Потому что мой дед, если бы узнал, что мы сейчас ездим на дачу просто так вот от

0: конечно.
1: Или вон смородину, что ли, не можешь собрать. Что такое-то? Вот. Разленились.
0: А плохо ты воспитал, где ты, я смотрю.
1: Да нет, нормально.
0: То есть цитируешь, ты его, конечно, прекрасно. Слушай, но совести-то я... нет, совершенно
1: вершинников. Нет, мешками траву я кроликом отдрал, извините, хватит.
0: Это было уже лет 40 назад.
2: А потом это кроликом, это не урожай.
0: Но в любом случае, смотрите, если уж мы сегодня заговорили про урожай, то в целом урожай удался. Хотя, конечно, еще не все завершилось. Сейчас еще поспевают там некие культуры, у которых сейчас только подоспели они. Кабачки и тыквы в обилии. Яблоки просто поставили, да, все рекорды,
2: при том,
0: как,
2: да,
1: яблочный год.
0: Как в частных хозяйствах, так и Министерство сельского хозяйства рапортует о том, что побили даже последний рекорд всероссийский по количеству яблок. Груши, ягоды всякие, клубника, малина, смородина. Вот, очень подразили в этом году сибирские регионы и Дальний Восток.
2: Дальний Восток, да.
0: Потому что там...

0: Автоматы рекордсмена тоже были замечены много по стране, то есть как-то очень много овощей гигантов в этом году выросло. Но понятно, что было достаточно много дождей, плюс потом была жара, то есть вот именно вот на таком контрасте такие погодные условия создавали.
1: Ну а потом гиганты гигантами, а ведь маленький хрустящий огурчик с пупырышками.
0: А помидорка вкусненькая.
1: Ой, помидорка слоненькая. Вот все это сейчас вот представьте в нашей фирменной пародии.
2: Вечером.

0: друзья мои, не забывайте, хотел уже попрощаться, да, впереди же замечательные выходные. Не простые, а выходные супер-уикенда в игре «Много денег».
1: Друзья, имейте в виду, что играть будем и в субботу, и в воскресенье каждый час, а то и чаще, несколько раз в час, для того, чтобы вы стали богаче.
2: Так что найдите время в эти выходные дни для того, чтобы быть более счастливым, более богатым, чтобы заработать деньги на авторадио, получить удовольствие и таким образом провести с чувством и с толком, и с расстановкой эти замечательные выходные дни.
0: Ну вот теперь и все. До встречи.
2: Пока.
0: Счастливо.
1: Пока.
3: Вечернее шоу. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит.

0: Нет, все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-4678-0761, город Москва.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября. 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
10: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Авторадио.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой».

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
3: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Самое ожидаемое музыкальное битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
5: Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
10: 8-800-222-87-88.
9: «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
4: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
8: Другие акции с 1 сентября по 15 октября 2006 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
10: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27. Акция 411.
11: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа».

0: 16 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
2: Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АЗ-68. Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская
1: область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россияне, живущие на западе Германии, не смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Бонне. Как сообщает Вести, генконсульство России в этом городе должно закрыться до 18 сентября, поэтому подготовку избирательного участка пришлось остановить. По словам генконсула Олега Красницкого, первоначальный участок в Бонне планировали открыть 20 сентября. После его ликвидации проголосовать в Германии можно будет только на участке при российском посольстве в Берлине. Закрытие генконсульства стало одной из мер Берлина после обвинений России в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва эти обвинения отвергает.
3: Про восстановление.
2: Озон привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети. Как пишут ведомости, партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Они будут принимать и сортировать товары продавцов, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Часть таких центров также сможет принимать крупные поставки и отправлять их на склады Озон в других регионах. В компании рассчитывают, что это увеличит число точек отгрузки и ускорит доставку. При этом стоимость услуг для продавцов меняться не должна.
3: Про бизнес.
2: Владельцев предприятий критической инфраструктуры заранее предупредят, если их бизнесу будет грозить внешнее управление. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Такая мера возможна, если собственник не обеспечивает необходимую защиту объекта или затягивает его восстановление после повреждений. Сначала власти намерены выносить предупреждение и пытаться решить вопрос вместе с владельцем. До внешнего управления дело дойдет только при неоднократном и сознательном игнорировании требований. Список предприятий, к которым уже есть претензии, сформирован, но его раскрывают из соображений безопасности.
3: Про проверки.
2: Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, могут временно освободить от плановых и внеплановых неналоговых проверок. Как пишет Коммерсант, соответствующий документ уже почти готов. Меры предлагают распространить не только на маркетплейсы, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры, получившие повреждения. Исключение сделают для случаев, когда появятся признаки возможных нарушений. Тогда проверку все же смогут провести.
3: Про пенсии.
2: До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Как рассказал РТ депутат Госдумы Алексей Гавырин, крупнейшая из оставшихся индексаций запланирована на 1 октября. Военные пенсии должны вырасти на 4%. Отдельные прибавки предусмотрены и для других пенсионеров. После 80 лет фиксированная выплата удваивается. За 30 лет работы в сельском хозяйстве положена надбавка в 25%. Для тех, кто долго трудится на Крайнем Севере, фиксированная часть пенсии увеличивается на 50%.
3: Про природу.
2: Лето 2026 года стало самым теплым в России за всю историю регулярных метеонаблюдений. Они ведутся с 1891 года. В гидрометцентре отметили, что особенно высокие температуры фиксировали на Урале и в Сибири. Рекордным по средней температуре оказался июль, а июнь занял второе место. Август вошел в десятку самых теплых. При этом на европейской территории России и Дальнем Востоке летняя температура в среднем оставалась близкой к климатической норме. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на выходные понедельник составляет 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Никогда такого не было, и вот снова первые осенние выходные, можно сказать, уже наступили. Пятничный вечер движется к завершению, все заботы будни остались позади, и мы спешим отдыхать в компании отличной музыки Авторадио. Сегодня в студии Денис Левашов, мой вам привет, и предлагаю окунуться в воспоминания и добавить такой роковой ностальгии по лету. Группа «Кино» появляется в эфире Авторадио. Всем еще раз большущий-большущий привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айнапарк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айнапарк!
11: Яркие каникулы?
12: Айнапарк!
11: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.

будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сын
4: у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Просто выгодно. Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: резинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Становиться супер-диджеем вам не нужно. Все за вас сделаем мы, друзья. Завтра с 6 вечера в нашем эфире программа «Большая дискотека Авторадио», и она подарит вам самые отборные танцевальные хиты. Обязательно послушайте, а пока давайте порепетируем и потанцуем под следующий трек. Будьте в тонусе.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-700-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
7: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или

0: 38-19-20.
1: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Тотем Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите Тотем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
2: Акция 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27. Офис 411.
3: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не могу молчать о том, что завтра прямо с утра в эфире Авторадио стартует супер-уикенд игры «Много денег». Каждый час и даже, возможно, чаще будем определять тех слушателей, которые получат шанс сорвать банк. И все это в преддверии третьего суперфинала, который уже в четверг, 10 сентября, состоится. В нем мы определим третьего счастливчика, чью мечту исполним. У нас уже два суперфиналиста в наличии. Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит, а Евгений из Петербурга стал обладателем целого миллиона рублей. Это были их мечты. А чего хотите вы? Расскажите о своей мечте, и мы сможем помочь в ее осуществлении. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Что необходимо сделать, чтобы гарантированно принять участие и в суперфинале 10 сентября, и вообще в игре? А ничего сложного. Зайдите на сайт авторадио.ру, замените гудок мобильника на гимн Авторадио. Это очень важное условие. И там же поделитесь своим заветным желанием. Оно может быть любым, от поездки к пингвинам до покупки дачи. Главное сделать эти простые движения. Друзья, действуйте. Этим можно заняться, кстати, и прямо сейчас. Желаю вам победы и надеюсь, что уже в суперфинале в четверг 10 сентября именно ваше имя прозвучит в качестве победителя.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдафарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдафарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдафарк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошко!

0: «Je t'aime» говорим этому хиту Евы Польна и вообще всей музыки Авторадио. Она точно нами любима, ведь не зря мы слушаем ее всей страной. Меня зовут Денис Левашов. Страна, поздравляю с выходными. Пятница уже на исходе. Пусть вам судьба подарит много приятных моментов в эти деньки и порадует яркими, вовсе не осенними подарками. Отдыхайте с удовольствием.
1: Я принес тебе подарок. Не тюльпаны, не жасмин.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
8: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь. Но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой труднее. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдан Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в «Мечтаботе» на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
7: Акция действует до конца года.
8: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
0: Реклама на автор.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдан Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.